0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

Ready?

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

Wanna good music?

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music. Говорит Москва.
2: Мото Москва представляет.
3: Новости автомото мира.
4: Привет, дорогие мои, на волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. В Москву наконец-то пришла жаркая-жаркая летняя погода. Мы привыкли к этой жаре за несколько последних лет. А ведь на самом деле раньше так не было. Сейчас даже мотосезончик сдвигается уже даже не на конец октября, а на середину ноября, как показывает опыт прошлого года. А сейчас в Москве, уже ставшие привычными, августовские, концы июльские, не боюсь этого слова, температуры в over 30 градусов. Мотоциклисты разоблачились. Мотоциклисты сняли с себя экипировку, а многие компании, уже памятуя опыт прошлого года, привезли экипировку в сеточку. Например, если раньше существовала экипировка, ну, таких брендов, которые как бы нельзя называть, чтобы это не было рекламой, но я все-таки перечислю. Были и Icon, и Alpenstars, и Dynes. У них были достаточно дорогие мотобрюки, например, а вообще в сетку. То есть закрыты только зоны истирания, а по факту сами брюки состоят из двух или там трех слоев сетки, которые продуваются даже во время обычной ходьбы. Не сказать, что это пользовалось популярностью. У меня такие тоже были от одного из этих брендов. Я кайфовал, ездил, но не так, чтобы активно, потому что действительно оптимальным временем для катания в таких вот специальных штанишках было не так много, может быть, неделя за весь год. Сейчас же в Москве уже второй год подряд наблюдаются действительно жесткие плюсовые температуры. Я имею в виду не просто плюс, а плюс там 35. Я на своем мотоцикле встретил температуру плюс 42, хотя люди говорят, что это все ошибка измерения. Я подозреваю, что если мотоцикл стоит на солнце, ты его заводишь, едешь на нем немножко, и он все еще эту температуру показывает, возможно, температуру от асфальта, от солнца, от всего остального, она именно такова. Очень жарко, друзья. И каюсь, я ездил в обычных джинсах. Хотя всячески это всегда осуждал и подчеркиваю, что так делать нельзя. Так вот, наши отечественные производители, такие как Hyperlook, MCP, Inflame, все поизобретали куртки-сеточки и штанишки-сеточки. Все это очень дешево стоит. Я непременно решил, что мне тоже нужно встрять в эту мейнстримовую историю и пошел купил себе большие штаники. Ну, а сетчатая курточка у меня уже была. Из хороших новостей у нас состоялся очередной мото-четверг. Мото-четверг номер 7. Это уже седьмое огромное мероприятие, которое устраиваем мы вместе с Формулой X. Это проходит на территории ТЦ Формулы X на парковке по четвергам. Начало в 17:00 и окончание аж за полночь. Мы не только катаем Джимхану, но и, сами знаете, показываем кино, тренируем всякие навыки и все вот это вот. Что для меня примечательно? Количество участников. Начали наконец-то приезжать мотоциклисты, которые раньше на нашем мото-четверги носу не казали. Это мы узнаем каким образом. Ведущий опрашивает тех, кто впервые на мото-четверги. Ребятки поднимают руки, получают небольшие призы, ну, как бы такой приветственный маленький подарочек, наклеечки и так далее. Так вот, несмотря на то, что мото-четверги мы проводим с 2019 года, новички регулярно появляются, причем далеко не все они сели на мотоцикл недавно. Просто люди по какой-то причине раньше никаким образом не имели отношения, не могли заехать, не хотели и так далее. А между тем мы 7 лет проводим четверги, а нумеровать мы их начали с прошлого года. Ведь классно знать, что в этом году это уже 7-й моточетверг, например. Думали еще сделать их набегающим итогом. Знаете, там 25-й моточетверг. Но это не очень понятно, потому что а сколько, а с какого числа мы это дело начали анонсировать, а вообще почему именно 25-й? Поэтому в каждом году у нас вот они нумерованы. Ну, соответственно, с четвергами все понятно. Либо ждите анонса, либо высуньте в четверг нос на улицу за окно, если там идет прям дождик или обещают дождь вечером, то мод четверга не будет, потому что мы проводим только в хорошую погоду. А если вы смотрите, что солнышко, тепло и погода приемлемая, то, скорее всего, мото-четверг будет. А если температура еще и сильный плюс, то у нас будет традиционный и бассейн, и будем брызгаться из водных пистолетов. Причем их там в ассортименте на сцене лежит бесплатно совершенно. Подходи, бери, главное вернуть после того, как поигрался. А еще там всякие разные стенды наших партнеров, друзья, всякие едальни, зона приготовления шашлыков. Вот планируем татуировки поставить. Было уже несколько лет назад. Вот думаем в этом году все это дело возобновить. Конечно же, у нас тир, у нас там всякие конкурсы с призами, но не классические байкерские, а скорее наши веселенькие, которые мы придумываем каждый раз. Они больше походят на конкурсы на каком-нибудь побережье, на Черноморском, на нашем, всякие там крутящиеся турники и так далее. В общем, это просто веселое времяпрепровождение. Можно приехать раз в неделю и оттянуться. Ну, а теперь к новостям не таким большим. Мотоциклист в Подмосковье встретился с вороной. Причем словил он ее прям своим шлемом. Я вам хочу сказать, что эту новость протащили вообще по всем пабликам без исключения. Все обсудили. И, может быть, даже до кого-то там и дошло, что мотошлем – это классная штука. Потому что от встречи с вороной или с какой-либо другой птицей вы вообще никак не застрахованы. Я в свою карьеру встречался несколько раз с птицами. Самое запоминающееся, наверное, это все-таки чайка. Взлетели чайки где-то в Италии, в Испании. В Испании взлетели чайки и начали перелетать дорогу, а они там, ну, такие же, как у нас на морях, знаете, такие жирные, как курицы. И вот одна из них замешкалась. Я был, кстати, на голдвинге и ударилась мне в мотоцикл в лобовое стекло. Если вы знаете, у голдвингов лобовые стекла прям такие большие, широкие. Так вот, она согнула мне это стекло пополам. Кстати, следов не осталось совсем. Согнула стекло пополам и попала в меня полностью. То есть ударила очень сильно мне в шлем, ударила мне в грудь. Я даже не ожидал, что такой сильный удар отказалась бы чайки. Не то чтобы я быстро ехал, я километров, наверное, до 60 замедлился, потому что я видел эту взлетающую толпу этих чаек. Господи, да лучше бы я остановился. Так вот, на скорости примерно около 60, врезаясь в поперечно летящих чаек, вы рискуете не только попортить свой мотоцикл, но и получить очень серьезные повреждения. Я в шлем получил удар, как будто это была кувалда. И у парня, который врезался в ворону, вот абсолютно такие же истории. Он даже контузию получил, и несколько дней у него в ушах был звон. Представляете? Это, помимо всего прочего, что очень сильно пострадал шлем, что очень сильно пострадал визор. Поэтому, коллеги, я вам всем желаю носить хороший шлем, закрытый. Он может быть флипбэк, флипап, но помните, что в открытом шлеме с открытой челюстью желательно ходить на стоянке, или если вы стоите на светофоре, открыли, но во время движения нужно закрывать. Мало ли что прилетит. Вот такая вот ворона шальная. Не было бы закрытого шлема у парня, и я думаю, что нужен был бы ему ортодонт и пластический хирург. И под занавес расскажу вам хорошую, интересную новость. В нашей жизни не очень много доброты, вот такой вот совершенно беспричинной. Ну, поэтому мы решили поздравить ребенка одного из наших друзей. Значит, один друг говорит мне: слушай, там ребенок, вот давайте его поздравим, он так мечтает о мотоциклах, такой он весь воодушевленный, на все подписан, все лайкает. Ему, говорит, было бы очень круто, если бы мотоциклисты, несколько человек, ну, пара, там, человек, тройка, приехали, вы просто поздравили его с днем рождения. 11 лет. То есть, естественно, он об этом и не знает, а мы такие: а, ё-моё, делов-то. Я пишу, говорю: ребята, а кто хочет со мной поехать? Вот такая штука. Рабочий день, посреди дня, там, в 12, по-моему, утра мы собираемся. Давайте соберемся и парня поздравим. Слушайте, я даже не ожидал. Такая толпа, столько мотоциклистов, народу приехало, ну, больше 10 человек совершенно точно. Мы приехали в эту застройку, обычный двор, тут жужжим, гудим, парня вывели на улицу, он весь там растрогался от мотоциклистов, подарили ему конструктор в виде мотоцикла, счастливый, довольный. Вы знаете, мне показалось, что это даже не столько для него подарок. Это для нас, для самих, вот заряд, бодрость, вот этим, там была мама, бабушка, все такие классные, такие улыбаются. Мы же ездим, мы и в детские дома, и в разные учреждения, где дети содержатся, включая даже колонии. Но вот иногда спонтанное вот такое вот проявление доброты, даже просто приехать к одному ребенку, толпа мотоциклистов, это очень классно, очень правильно. И, наверное, тоже про мотобратство. Так что хороших вам эмоций, впечатлений. Всего вам самого замечательного. Ну и встретимся на следующей неделе. На волнах Моторадио был Андрей Проректор.
1: Говорит Москва.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот августовский день 1862 года Марк Твен, известный американский писатель, принял решение завязать со старательством на серебряных приисках внимания и целиком отдался литературной работе в газете Territorial Enterprise в Вирджиния-Сити. Много позже Марк Твен написал в одном интересном моменте своей журналистской карьеры на Диком Западе, который очень актуален и сегодня. Итак, читаю. Осенью 1862 года жители Невады и Калифорнии буквально бредили необычайными окаменелостями и другими чудесами природы. Трудно было найти газету, где не упоминалось бы об одном-двух великих открытиях такого рода. Увлечение-то начинало становиться просто смехотворным. И вот я, новоиспеченный редактор отдела местных новостей в газете города Вирджиния-Сити, почувствовал, что призван положить конец этому растущему злу. Чтобы положить конец этому увлечению, я решил чрезвычайно тонко высмеять его. Я облёк свой замысел в своеобразную форму, открыл необыкновенного окаменелого человека. Все сведения об окаменелом человеке представляли собой от начала до конца набор самых вопиющих нелепостей, однако поданные были так ловко и убедительно, что произвели впечатление даже на меня самого. Как сатира, мой окаменелый человек потерпел самое прискорбное поражение, господа, ибо все наивно принимали его за чистую монету, и я с глубочайшим удивлением наблюдал, как существо, которое я произвел на свет, чтобы обуздать и высмеять увлечение чудесами, преспокойно заняло самое выдающееся место среди подлинных чудес нашей прекрасной Невады. 150 лет прошло ровно с тех пор, а ведь ничего среди людей не изменилось. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
7: Моторадио.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Для тех, кто, может быть, впервые слушает нашу радиостанцию, все-таки по поводу перевозки здесь у нас по городу что-то меняется, как-то цены, инфляция, знаете, там одно яйцо не докладывают теперь, там, где было 10, стало 9, в магазинах молоко подорожало. Может быть, и у вас, не дай бог?
2: Ну, в количестве подкладываемых яиц не в курсе, не сильны. По ценам нет. В текущем году ценовую политику так ее и держим. Ничего не меняем, не закладываем там никакие изменения, цены не подращиваем. Все держим. В следующем году пока план тоже выдержать текущую ценовую политику.
1: Но можно говорить, года. Что это человека-час или человека-километр? Или человека
2: нет,
1: что?
2: Это километры в основном. Ну и мы несколько раз эту тему поднимали, да, и каждый раз сложно посчитать, да, потому что если это что-то простое из точки А в точку Б, и там новый мотоцикл, поехали. Если начинаются какие-то сложности, допустим, к примеру, если нам говорят, тут надо уже поднять неровно, а вверх, и ключей нету, и тяните, и толкайте там, или что-то еще делаете, то, понятно, ты пытаешься в том числе просчитать, сколько времени ты на это тратишь, потому что пока ты, грубо говоря, занимаешься выполнением одной задачи, у тебя уходит время, которое ты мог потратить на выполнение другой, да, и тебе нужно как-то это дело все высчитать.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Radio for bikers, from bikers. Motor Radio.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А что еще ваша мастерская делает такого, о чем следовало бы знать? Например, какое-нибудь там профессиональное наклеивание, наклейки там, клуба, там установка, не знаю, всякого доп. Оборудования какого-нибудь такого даже иногда и необычного, не очень нужного. Подогрев ручек какой-нибудь там.
2: Мы иногда любим какую-нибудь творческую работу. Не скажу, что она всегда интересная на тему денег, потому что можно потратить кучу времени и 20 раз поменять масло будет выгоднее, чем поставить там ручки с подогревом какие-нибудь. Но иногда интересно просто соединить несоединяемое. Вот, к примеру, приезжает человек, он, допустим, хочет поставить там перенос номера, сумку на маятник, там еще какую-нибудь фигню, все как-то надо соединить, и он должен сам придумать, так, каких брендов купить это, так, чтобы это все встало, чтобы это было красиво, ничего не надо было пилить. Ну, то есть, вот такие интересные работы можно провести. Также мы пытаемся изучить постоянно, ну, больше, конечно, до Корлея будут относиться, пытаемся постоянно изучать бренды, которые будут достаточно качественные, и чтобы они были более выгодные по цене, да, потому что ты можешь купить там 3 фары, они совершенно будут одинаково светить, только этот бренд будет стоить $1000, этот 800, а этот 600, к примеру. Но если мы видим, что они совершенно одинаковые, и мы проверили, что они одинаковые тем, что мы уже устанавливали, почему человеку просто не предложить за $600, сказать, это будет то же самое, что и это, только ты выигрываешь деньги, там лучше потратить эти деньги там на свое какое-то развлечение.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Do you want to be the best? Your music, your

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
1: Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Примите меры.
4: Работаем по машине.
5: Дорожная обстановка.
6: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 322 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 27 человек, в том числе трое детей. По мототранспорту за сутки 9 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 4 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7: Чем дальше в лес, тем меньше АЗС. Моторадио. Ха-ха-ха.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Пост, Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. В начале 50-х английская компания BSA вышла на первое место в мире по производству мотоциклов. А ее рядные твины вошли в золотой фонд технической классики. Они не успели на войну. Как они завидовали отцам и старшим братьям, защищавшим небо Британии на спитфайрах и харрикинах. Подражая им, они носили черные кожаные куртки, длинные белые шарфы, а скоростные мотоциклы щедро одаривали их адреналиновым коктейлем, утоляя тоску по небу. Да и прозвища из двухколесных зверей были подходящими. Звезда, ракета, метеор. Позже этих парней назовут рокерами. А они себя тунабойс, людьми, для которых жизнь начинается после сотни миль в час. А пока они были ребятами из рабочих кварталов, которые только-только встали на ноги, нашли работу и влезли в банковскую кабалу, чтобы купить себе мотоцикл. Настоящий мотоцикл. А настоящих мотоциклов в ту пору в Англии делали немало. Нортон, Триумф, Роял Энфилд, AGS, Матчлес. Не говоря уже о практически недоступном из-за заоблачных цен Винсент. И далеко не худшим, а в глазах гордых владельцев без оговорок лучшим вариантом была и продукция бирмингемской компании BSA. История рядного твина от BSA фактически началась в тот день 1936 года, когда дебютировал Triumph Speed Twin. Специалисты английской мотоциклетной компании номер один сразу оценили потенциал новинки, и несмотря на то, что концерн уже выпускал тогда несколько твинов, привычным для тех времен V-образном формате, инженер Уилл Пейдж получил задание на проектирование рядной двойки. В истории британской мотопромышленности в золотой эпохе, а она длилась без малого полвека, от начала 20-х до середины 60-х годов, мы постоянно встречаем несколько, не более дюжины имен. Именно эти конструкторы, переходя из компании в компанию, и создали то, что ныне признается нетленным британским наследием. Пейдж – один из этой звездной дюжины. На его счету такие знаковые конструкции, как V-Twin Jab для мотоциклов Bra Superior, BSA Gold Star, Ariel Leader. В начале 30-х он, пока трудился в компании Triumph, уже разработал рядный твин. Это была 650-кубовая модель, но в силу некоторых обстоятельств, в том числе и промахов чисто маркетингового характера, та машина не выстрелила. Так как спроектированный Эдвардом Тернером Speed Twin, например. Нет ничего удивительного в том, что Пейдж использовал в конструкции рядного твина BSA решение, опробованное им в Триумф. Например, полумонаблочную конструкцию силового агрегата. Коробка передач жестко пристыковывалась к картеру двигателя, ну или один распредвал, установленный за блоком цилиндров. Все четыре штанги привода клапанов размещались в туннеле, сделанном в чугунном отливе блока. Новый двухцилиндровый BSA был полностью готов к производству в 1939-м. Но тут грянула война, и всем стало как-то не до скоростных мотоциклов. Интересно, что совершенствование конструкции прототипа шло и во время войны. Пейдж тогда ушел в компанию Ariel, и доводку возглавил Герберт Перкинс. Это позволило фирме представить новинку уже на первом послевоенном мотосалоне в Париже в сентябре 1946 года. Машина, получившая обозначение BSA A7, имела 500-кубовый двухцилиндровый нарядный двигатель мощностью 25 лошадей, блок и головка цилиндров выполнены из чугуна, картерные отливки с вертикальным разъемом из легкого сплава, а составной коленвал отличался маховиком и расположенными на одной оси коленами. Шатуны с неразъемными головками сидели на подшипниках скольжения, система смазки с сухим картером, установленная за цилиндрами магнета имела шестеренчатый привод, а смонтированный впереди генератор цепной. Крутящий момент передавался на пристыкованную четырехступенчатую коробку передач через многодисковое сухое сцепление и двухрядную цепь, снабженную натяжителем. Строение ходовой части было типичным для второй половины 40-х. Собранная на пайке дуплексная трубчатая рама с жесткой подвеской заднего колеса, передняя телескопическая вилка, спецованные колеса, барабанные тормоза. Сравнение между BSA A7 и Triumph Speed Twin прямо-таки напрашивалось. BSA работал тише, не так сильно жрал масло и обладал лучшей тягой на малых и средних оборотах. Но Triumph ехал быстрее, и этого было достаточно, чтобы продвигаться лучше. К тому же Triumph располагал форсированной модификацией Tiger 100. В пику ей в BSA подготовили в 1947 году версию A7 Star. За счет установки двух карбюраторов ее мощность выросла до 29 лошадей. И все же для рыночного успеха двухцилиндровой BSA чего-то не хватало. Харизмы. В ее поисках из компании Norton переманили еще одного выдающегося дизайнера из той звездной дюжины. Берта Хопвуда. Интересно, что в 20-е годы Хопвуд начинал свою карьеру под руководством Вэлла Пейджа. В 1946-1947 годах Бёрд спроектировал для компании Norton великолепный двухцилиндровый мотор-номинатор и получил предложение от BSA довести до харизмы ее твин. Задача, поставленная перед Хопвудом, была не из легких. Ему предстояло модернизировать двойку, сохранив ее конструктивную схему, чтобы не пришлось менять оборудование. Рост динамики не должен был привести к падению тяговых качеств, ведь треть мотоциклов в категории 500 и выше тогда покупали для эксплуатации с боковой коляской. К тому же Бёрд обязался разработать максимально унифицированный с 500-кой 650-кубовый вариант. Собственно, с него Хопвуд и начал. Дебютировавший в 1949 году BSA A10 Golden Flash с 650-кубовым 32-сильным двигателем конструкции Бёрда Хопвуда даже в стандартном варианте развивал честные 100 миль в час. Магический показатель для британских любителей выжимать спидометры. Бёрд практически не затронул сами цилиндры, только увеличил их диаметр с 62 до 70 мм и привод распредвала и навесных агрегатов, но полностью переработал головку, уменьшив развал клапанов. Бензин стал получше и появилась возможность поднять степень сжатия, объединив ее в единой отливке с спускным патрубком. Он также сделал разъемным ниже головки шатунов, здорово облегчив жизнь владельцам, ибо тогдашние материалы подшипников скольжения требовали полной переборки мотора с заменой вкладышей примерно каждые 40 тысяч километров. Заодно Хопвуд вылечил твин от его детской болезни – калильного зажигания после выключения мотора. В 1950-м такие же изменения были проведены и в 500-кубовых моторах стандартном A7 и форсированном A7 Star. Но одна черта – осталось присуще только 650-кубовому аппарату, резко выделявший его из ряда других британцев золотистая окраска. Как говорится, имя в масть, ведь Golden Flash означает «золотая вспышка». Впрочем, консерваторы и эстеты могли заказать и традиционный зеленый. В английской промышленности тех годов существовал очень интересный приз – Modest Trophy. Любая компания могла предъявить свою продукцию для весьма жестких испытаний. В 1952 году рискнула BSA. Специальные контролеры отобрали прямо с конвейера три мотоцикла модели A7 Star. Трио заводских испытателей отправились на этих аппаратах в Австрию, где в том году проходила шестидневка. Затем они на этих серийных машинах ввязались в соревнования и закончили его с золотыми медалями. Тогда еще конструкция эндуро недалеко ушла от дорожных мотоциклов, ну, вернее сказать, дорожные аппараты могли преодолеть любое бездорожье. Затем, сделав крюк через Швецию и Норвегию, проехали в общей сложности 7200 км за 17 дней. Пилоты вернулись в Бирмингем, и ни одна пломба на агрегатах при этом не пострадала. Modest Trophy в том году BSA взяла по праву. Когда в начале 70-х этот подвиг попытался повторить Триумф, эта идея провалилась. В том же году американский дилер компании Хэ Пальцина приготовил BSA A7 Star для рекордного заезда, подняв степень сжатия мотора для работы на высокооктановом бензине. Джин Тисон на этом аппарате установил рекорд в классе C. 500-кубовые верхнеклапанные или 750-кубовые нижнеклапанные серийные моторы, показав в сумме двух заездов скорость 199,6 км в час. После таких подвигов нет ничего удивительного в том, что продажи твинов от BSA вскоре превзошли сбыт двухцилиндровых Триумфов. Тем более, что инженеры компании постоянно совершенствовали конструкцию. В 51-м по заказу стали устанавливать свечную подвеску заднего колеса. В 54-м мотоциклы получили новую ходовую часть с дуплексной сварной рамой и задней маятниковой подвеской. Интересно, что при этом конструкторы отказались от полумоноблочной конструкции силового агрегата. Коробка передач стала отдельной. Тогда же в производстве пошли новые форсированные варианты с алюминиевыми головками цилиндров. Это была 500-кубовая 32-сильная A7 Shooting Star и 650-кубовая 40-сильная Road Rocket. Чтобы показать их достоинства, в 54-м компания заявила заводскую команду на самую престижную американскую гонку – Daytona 500 и полностью разгромила соперников, заняв 5 первых мест. Парни, поклонявшиеся скорости по обе стороны Атлантики, зауважали не только одноцилиндровую BSA Gold Star, один из лучших аппаратов для клубных гонок в те годы, но и их двухцилиндровых собратьев. Чтобы подогреть интерес, в 57 году компания выпустила 650-кубовую Super Rocket. Распредвал с увеличенным подъемом клапанов, гоночный карбюратор Amal моноблок позволили снять с мотора 45 лошадей. Достаточно, чтобы разогнать машину до 175 км в час. А благодаря цельнокованному коленвалу мотор не развалится при дальнейшей форсировке. В те годы правила клубных гонок были достаточно либеральны, и нередко гонщики-любители ставили силовой агрегат от Super Rocket в легкое шасси одноцилиндрового Gold Star. В 1962-м такой гибрид под именем Rocket Gold Star появился и в производственной программе компании. Всего за год сделали 1584 таких аппарата, оцените размах любительских гонок. Впрочем, их охотно покупали и Tonop Boys. Эта машина стала лебединой песней семейства. В 1963-м ему на смену пришло новое с моноблочными моторами. Эти аппараты были легче, послушнее, но такой популярности, увы, не снискали. Видимо, не хватило той самой харизмы. Такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот августовский день 1862 года Марк Твен, известный американский писатель, принял решение завязать со старательством на серебряных приисках в Неване и целиком отдался литературной работе в газете Territorial Enterprise в Вирджиния-Сити. Много позже Марк Твен написал в одном интересном моменте своей журналистской карьеры на Диком Западе, который очень актуален и сегодня. Итак, читаю. Осенью 1862 года жители Невады и Калифорнии буквально бредили необычайными окаменелостями и другими чудесами природы. Трудно было найти газету, где не упоминалось бы об одном-двух великих открытиях такого рода. Увлечение-то начинало становиться просто смехотворным. И вот я, новоиспеченный редактор отдела местных новостей в газете города Вирджиния-Сити, почувствовал, что призван положить конец этому растущему злу. Чтобы положить конец этому увлечению, я решил чрезвычайно тонко высмеять его. Я облёк свой замысел в своеобразную форму, открыл необыкновенного окаменелого человека. Все сведения об окаменелом человеке представляли собой от начала до конца набор самых вопиющих нелепостей, однако поданы были так ловко и убедительно, что произвели впечатление даже на меня самого. Как сатира, мой окаменелый человек потерпел самое прискорбное поражение, господа, ибо все наивно принимали его за чистую монету, и я с глубочайшим удивлением наблюдал, как существо, которое я произвел на свет, чтобы обуздать и высмеять увлечение чудесами, преспокойно заняло самое выдающееся место среди подлинных чудес нашей прекрасной Невады. 150 лет прошло ровно с тех пор, а ведь ничего среди людей не изменилось. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Это Илья Шанин.
12: Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капхайль.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это.
18: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
18: а дальше не
19: летает. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
20: Best.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Есть у вас какой-то бонус, чисто такой женский, мотоциклисткам какой-нибудь подарок, брелок, наклейку на джинсы, ну что-нибудь, чтобы как-то, вы же профилировались, когда открывались, говорили, что вы будете с уклоном в женщин и детей, и как-то выделяете, ну, грубым мужчинам это все не нужно, а женщинам всегда приятно, когда им какую-нибудь фигню подарят.
2: О, скажите, что мужчинам неприятно, когда им что-то дарят.
3: Знаете, как у нас мужчины за подарки дерутся, Александр? У нас женщины так не выпрашивают подарки. То есть со мной никто так не торгуется, как мужчина. А какой-нибудь подарок, а какой-нибудь бонус, а хотя бы брелочек. Я говорю, ну хотя бы брелочек, ладно. Вообще мы, в принципе, почти всем нашим клиентам дарим шампанское при продаже мотоцикла.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете. Санкт-Петербург.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот августовский день 1862 года Марк Твен, известный американский писатель, принял решение завязать со старательством на серебряных приисках внимания и целиком отдался литературной работе в газете Territorial Enterprise в Вирджиния-Сити. Много позже Марк Твен написал в одном интересном моменте своей журналистской карьеры на Диком Западе, который очень актуален и сегодня. Итак, читаю. Осенью 1862 года жители Невады и Калифорнии буквально бредили необычайными окаменелостями и другими чудесами природы. Трудно было найти газету, где не упоминалось бы об одном-двух великих открытиях такого рода. Увлечение-то начинало становиться просто смехотворным. И вот я, новоиспеченный редактор отдела местных новостей в газете города Вирджиния-Сити, почувствовал, что призван положить конец этому растущему злу. Чтобы положить конец этому увлечению, я решил чрезвычайно тонко высмеять его. Я облёк свой замысел в своеобразную форму, открыл необыкновенного окаменелого человека. Все сведения об окаменелом человеке представляли собой от начала до конца набор самых вопиющих нелепостей, однако поданные были так ловко и убедительно, что произвели впечатление даже на меня самого. Как сатира, мой окаменелый человек потерпел самое прискорбное поражение, господа, ибо все наивно принимали его за чистую монету, и я с глубочайшим удивлением наблюдал, как существо, которое я произвел на свет, чтобы обуздать и высмеять увлечение чудесами, преспокойно заняло самое выдающееся место среди подлинных чудес нашей прекрасной Невады. 150 лет прошло ровно с тех пор, а ведь ничего среди людей не изменилось. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: По поводу перевозки поврежденных мотоциклов тоже так, ну, вопрос, наверное, не имеющий однозначного ответа. Но все-таки какие такие в среднем нюансы здесь встают перед эвакуаторщиком?
2: Ну, сразу попробую, наверное, даже к цене, да, тоже прикрутить. Если не стандартные нюансы, это заглох, что-то там, ремень порвался, еще что-то произошло, да, то есть, когда у мотоцикла крутятся колеса, но он уже не едет, да, мы никаких наценок не делаем, мы там грузим лебедкой и, пожалуйста, поехали. Вот. Если там уже начинаются какие-то сложности из разряда заблокированы колеса, да, или там нет колес, еще что-то, то есть здесь, конечно, мы в зависимости от сложности, в зависимости от того, насколько там
1: большая проблема. А у вас есть какая-нибудь микротележечка, какая-нибудь,
2: есть,
1: что-нибудь там?
2: Да, есть специальное оборудование, есть специальная подкатная тележка, которая, ну, в случае, если колеса заблокированы, ты, по сути, там ставишь колесо в нее, поднимаешь, и мотоцикл едет уже на этой тележке, и на нашу аппарель, которая сделана всю шину фургона, укладываются дополнительные накладки, чтобы все это там ровненько, спокойно заезжало. То есть, с точки зрения технического оснащения, у нас подготовлено все.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 322 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 27 человек, в том числе трое детей. По мототранспорту за сутки 9 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: Мотоновости на Моторадио.
1: Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Напомню, друзья мои, в эфирной студии у нас, как всегда традиционно для этого времени, четверга и дня, великолепный Антон Юлов. Антон, привет.
2: Всех приветствую. И у нас на дворе уже 13 августа. И внезапно оказалось, что большая половина лета уже прошла.
1: Это ужасно вообще, это ужасно, да.
2: Уже косяком пошли даты закрытий в различных городах. Начинается все традиционно с северов и плавно перемещается на юг. И в связи с этим призываю всех катать как можно больше, потому что, тем не менее, еще как минимум месяц есть, чтобы покататься.
1: Да больше, наверное.
2: Смотря, все зависит от региона. Ну что, у нас прошло много всего интересного за последние две недели. Немножко расскажем о тех событиях, которые были. Владивосток провел мотослет навстречу ветрам. Дружеский мотопробег «Погнали, Кавказ ждет». И вот про мотопробеги сегодня хочется говорить особенно сильно.
1: Слушай, а как тебе слово «погнали»? Вот так дословно. Ну, кого погнали? Куда погнали? Как погнали? Мне кажется, сленг такой, вот он, ну, как-то вот это...
2: Это, знаешь, это мне напомнило сейчас фразу «пофиг пляшем».
1: Да, вот-вот-вот.
2: Так это же отлично. Байкер, он и должен быть таким.
1: Нет, байкер должен быть интеллигентным.
2: Это вот ты про Gentleman's Day, который, кстати, скоро тоже пройдет в одном из городов.
1: А будет еще осень? Не, да?
2: Не в Питере, у меня там записано, по-моему, в Ульяновске пройдет Gentleman Day. Это вот интеллигентные байкеры, они, значит, красиво одеваются, строго все по расписанию и так далее, да? Настоящий байкер, в моем понимании, это человек, который в любую секунду готов сесть на мотоцикл и уехать куда-то с пацанами, потому что да пофиг пляшем, погнали.
1: Ну, можно то же самое сказать приличными словами, например, помчались.
2: Так это же синонимы. Как хочешь, так и говори. Главное же, что у тебя в душе, а не какие слова ты используешь.
1: Ну да, извини, ладно, не будем привязываться. Итак, давай, погнали тогда, хорошо.
2: Да, дружеский мотопробег «Погнали, Кавказ ждет». Робинзонада в Нижнем Новгороде прошла. Множество дней рождения различных мотоклубов, которые мы поздравляем, желаем всяческого развития. Ретро-мотошоу в Великом Ростове 1 августа у нас завершились. Так, идем дальше. У нас просто на самом деле очень много было мероприятий. Я в этот раз буду рассказывать только то, что мне попалось вот на глаза и очень интересно.
1: Ну, у нас сегодня и времени, справедливости ради, скажем, побольше немножко, чем обычно.
2: Согласен, так что, да, окей. Согласен. Давай. Тогда можем и немножко в философию ударяться, если у нас где-то будет для этого повод.
1: Хорошо.
2: Итак, 8 августа. Мотоболото в городе Омске. Пользуясь случаем, передаю привет омскому отделению нашему. Пикник Евшихуху поменял местами.
1: Что?
2: Саяногорск прошел 8 августа. Мне кажется, что у нас в том числе соревнования на самое лучшее, самое интересное, интригующее название и самое вот это вот пофиг пляшем название. Ты заметил, да?
1: Ну...
2: Мне кажется, что мы вполне можем устроить какой-то такой приз от Моторадио за самое интересное название, либо за самый нестандартный подход. Можем?
1: Можем, можем, конечно можем, да. Давай, давай пока по новостям.
2: Моторыбалка, хвост чешуя, Новосибирск, 8 августа прошел. Встреча Колясыч в город Братск. Все Колясычи у нас там собирались, катались. В Казани традиционно прошел мотодевичник. Мотодевишники, слеты мотоневест и все подобные вещи набирают обороты.
1: Слушай, мотодевишник – это же праздник, сопровождающийся развратом, так по логике вещей. Ну, как вот мальчишник – это всегда девушки легкого поведения, выпивка какая-то. А у девушек это как? У тем более у байкериц.
2: Вот надо их обязательно сюда позвать и узнать, как это у них. Но у меня в голове мотодевишник – это еще и день перед свадьбой.
1: Ну, то же самое, да. Ну да.
2: А почему перед свадьбой у нас должен быть обязательно разврат? Может быть, они садятся
1: типа на
2: мотоциклы, едут из пункта А в пункт Б, там цивилизованно пьют безалкогольное пиво, танцуют великолепнейшие танцы и возвращаются обратно к своим мужчинам.
1: Ну...
2: Это же все зависит от формата.
1: Окей, хорошо.
2: Так, множество отмен различных мероприятий у нас, к сожалению, было. В том числе вот наш замечательный хост в Питере не прошел в этом году. Большая потеря, мне кажется, по мотофестивалям. Надеемся, в следующем году клуб «Хост» будет делать фестиваль.
1: А он же где-то вот в этих же датах обычно, да,
2: шоу? Да, да, да, да, да. 6-8 августа у них обычно должно было быть.
1: Угу.
2: Вот. Голдвинг Трефен прошел 7 августа, ну, на тех выходных в Ростове-на-Дону. И в Ростове-на-Дону 22 августа у нас ростовское отделение будет проводить музыкальный фестиваль новый для Ростова, на котором среди приглашенных гостей гости уровня Гарика Сугачева вместе с ним. Фестиваль, как сказать, пилотный. Вот, поэтому...
1: Тоже первый раз будет, да?
2: Да-да-да, надеемся на хорошую поддержку. Хотя там делают профессионалы, поэтому у меня сомнений нет в том, что там все пройдет хорошо. Снова дни рождения. Байк-рок-фест «Пикник на обочине» прошел в городе Богданович. Баян-фест в городе Руза. Это все выходные 7-8 августа. Байк-фест «Со-ракет». Ракет, а внутри рок большими буквами.
1: А, классно может, придумано. Там, ракета, может быть, да.
2: Нет, рок, рок. Ну, у нас до сих пор сохраняется традиция делать рок-фестивали в поддержку мото, рок-мото-фестивали. Вот, не знаю, возможно, когда-нибудь начнутся рэп-фестивали мотоциклетные.
1: Бог, да. Ну, не дай бог.
2: Или каких-то других, но пока держится рок стабильно.
1: Еще джаз еще куда ни шло, но рэп это, ну, это жесть.
2: Ну, джаз классно, на самом деле, да.
1: Да, джаз-фест, кстати, мото-джаз-фест. Вообще круто, надо подумать.
2: Так а что думать, мы пытались, вернее, как бы привозили группы такие вот лайтовые, джазовые на MotoFamily Fest. И, ну, мы же любим делать немножко вот как
1: по-моему,
2: нестандартно.
1: Да. По-моему, один раз я даже застал у вас это. Могло такое быть, да?
2: Да, да, да, да.
1: Но это всегда, если духовые, саксофон, там, труба, контрабас, это вообще вещь.
2: Ну, духовые, саксофоны и все остальное, они и в скопанке, и у панков очень сильно используются. У нас вот на Балтик-ралли на второй сцене прям ядерно выступали группы с вот этим набором из духовых инструментов. Это всегда впечатляюще, всегда сильно.
1: Тебе, кстати, привет от руководства фестиваля. Они были у нас тут буквально позавчера. И большой привет хулиганам. И сказали, что будут практиковать вторую сцену.
2: Дай бог,
1: вот,
2: дай бог.
1: Да, то есть вроде все складывается, да.
2: Идем дальше. Семейный мотопикник «Сказки Новграда» в Великом Новгороде прошли 7-8 августа. На краю земли находка, случился перенос даты, но не указано когда. Это фестиваль, вроде как даже традиционный фестиваль для этого региона. Плавненько подбираемся к тому, что было 14-х. Ага, господи, все, все. Из того, что я
1: что
2: выделил.
1: Закончили, да?
2: Закончили, да, старое. Не прошло и 10 минут. Что ты увидел за последние 2 недели интересного в мото-жизни?
1: Ну, наверное, только Питер Мотофест, но он показался таким, ну, в общем, там еще надо поразмышлять об ощущениях, потому что, говорят, по вечерам, когда хедлайнеры приезжали, было очень много народу, а днем, ну, так, умеренно, аккуратно скажу, не очень. Но, правда, там еще погода, честно говоря, тоже, и, например, суббота, она была вся в ливнях, так что, может, ну, и опять-таки платность, то, что он был такой недешевый, но, с другой стороны, там действительно были хорошие музыканты, ничего не скажешь, но по мнению, по крайней мере, молодежи.
2: Ну, пилотные фестивали не всегда идут так, как рассчитывают организаторы. Ничего в этом страшного нет. Я думаю,
1: да,
2: что из года в год будет
1: все,
2: улучшаться.
1: Наверное, больше так особо ничего такого. Не успеваем мы ездить, уже работа, работа на радио.
2: Не, у нас ребята продолжают ездить. Сейчас едут куда-то в район Алтая. У нас гвардия. В общем-то, у нас... Каждый раз я, наверное, об этом говорю. У нас ведется учет пробегов. В прошлом году у нас был рекорд клуба 55 тысяч километров у Анвира. И в этом году наш дорожный капитан с Лиговки и Анвир, и еще группа поддержки, значит, они едут... Едут, и цель больше 60 тысяч километров в этом году набрать. И вот даже я не понимаю, кому-то вроде как много, А мы тут разговаривали со Steel Rose, с итальянцами. И очень ездовой клуб, очень старый, очень древний. А у них 20 тысяч километров каждый месяц набегает. И вот сейчас они снова едут по России. Буквально недавно они были в Москве. Очень любят ездить, кстати, по России. Потому что огромные просторы, сложно въехать. Зато потом можно колесить несколько месяцев. И всегда есть куда поехать, всегда есть где накрутить свои любимые километры. Вот, так что вот Европа к нам очень сильно любит ехать. Начнем, наверное, про то, что будет.
1: Давай начнем про то, что будет. Ты сам-то в целом как по настроению вообще? Уже и не ждешь ничего? Уже расстройство от того, что лето заканчивается? Есть, говорят, даже такой термин, вот это вот как бы депрессия конца лета, потому что ты настолько-столько надеялся всю зиму на него. Вот оно наступило, и оно у тебя как вода между пальцев протекла, и вот уже август, и ты уже весь в депрессии. Вот у тебя такого нет?
2: У меня есть, потому что я пока не успеваю с мотоциклом разобраться в этом месяце, но вроде как разберусь. У нас сейчас есть много планов на ближайшее время. Один из них – это съемка фильма про адаптивную команду от BN Racing. Я про нее тоже сегодня немножко расскажу. И про людей, которые пострадали, там, в общем, у которых там проблемы с руками, с ногами и так далее. Вот. И я сейчас туда весь прицел и всю энергию свою направлю. Вот у нас будет серия съемок на следующей неделе, там и в Москве съемки, и в Питере. В общем, будем делать фильм. Ну, ты же видел фильм наш «Чем я дышу». Он произвел в свое время фурор, его до сих пор смотрят, до сих пор хорошие отзывы. То есть фильм, мне кажется, на все времена получился. И вот что-то подобное, тоже про мотоциклистов, которые вроде как больше не должны садиться на мотоциклы, но пофиг, погнали. И они садятся, и дальше...
1: Поехали. Кого вы все время гоните?
2: Да. Так что вот из ближайших моих планов мы вот сейчас будем снимать фильм о мотоциклистах, которые возвращаются в село, даже несмотря на там страшнейшие какие-то случаи в их жизни.
1: Вообще, вот в твоей личной практике бывали ситуации, когда мотоциклист попадал в аварию и потом прямо, ну вот, не может себя заставить? Вот какой-то вот этот вот момент такой, ну не то что боязнь, а вот ассоциативный.
2: Да, мне кажется, это у каждого, кто там развалился где-то, попадал.
1: Ну, ты падал же наверняка.
2: Да, да,
1: было. У тебя было такое потом нежелание вообще подходить даже к мотоциклу?
2: Ну, вот такого нежелания не было. У меня, знаешь, как бы есть такое вот свербит, что-то внутри, что вот надо как-то вот поосторожнее. Ну, вот как бы, может быть, и нежелание такое скрытое, но вот этот азарт, что я из-за этого теперь ездить не буду, пошло все... Куда
1: но, с другой стороны, сама ситуация, она оставляет след, правильно?
2: Оставляет, да. Причем вот после него надо восстанавливаться. И опять же, там вот после того, как у меня там был инцидент, я просто садился на мотоцикл после того, как его отремонтировал, и накручивал на джимхане круги. И вот,
1: ну, то есть, как бы в безопасном месте, чтобы вот...
2: Да. То есть, работаешь с мозгом, то есть по чуть-чуть прививка, и вот вроде как ты уже обратно едешь 160 по трассе, там, из пункта А в пункт Б, который находится через несколько тысяч километров, и все нормально.
1: Все равно дорога в один конец, в сторону повышенной осторожности после любой аварии. То есть ты даже, вот ты говоришь 160, а на самом деле, наверное, ну, может быть, так и едешь, но только когда вот, ну,
2: я же на Харлеях катаюсь. Я же на Харлеях катаюсь, поэтому у нас будет 160 никак.
1: А, ну, да, слава богу, да.
2: Так-то крейсер у многих, ну, разный крейсер на разных мотоциклах, потому что ты же едешь так, как позволяет тебе техника. Если купить спорт, ну, не ездить на нем 200 очень сложно, особенно там, например, по платке, по трассе. Ну, потому что для этого мотоцикла это прям, ну, очень легко. Вот. А сдерживать себя принудительно никто не любит. А вот на Харлеях, да, там крейсер 130, вот когда колонна идет, это, грубо говоря, там 120-130 км в час. Когда едешь один, ну, вот 160 км в час, ровненько, красиво.
1: Но все равно после ДТП, наверное, как-то смотришь повнимательнее, ну вот чуть-чуть побольше, ну, скилл, знаешь, ужасное такое
2: мне
1: слово.
2: Мне кажется, что и так все смотрят внимательно, никто же не попадает в ДТП по собственной инициативе, правильно?
1: Ну, то есть... ну по глупости бывает же. По невнимательности, по
2: неопытности. Бывает многое, да, бывает даже там залипнуть в телефоне во время движения, там пытаться писать смс-ки там, или что-то такое.
1: Такое бывает тоже?
2: Ну да, вот представь себе, человек едет там 10 дней, каждый день ездит больше 1000, как бы он, ну, вживается, для него это уже становится, ну, нормально. Вон, да, здесь можно немножко перегнуть палку. Мне кажется, что да, все внимательны, все садятся в седло, ну, по крайней мере, из опытных мотоциклистов, с которыми мы общаемся, да, вот там из клубных. Ну, все понимают. Все понимают, что надо быть осторожным, что там надо смотреть по сторонам и так далее. Но в пути бывает всякое, особенно когда ты едешь, ну, длительное время, там 8
1: вот
2: часов, 7 часов.
1: Идет сводка ДТП гаишная, как ты знаешь, каждое утро в 11 часов, да. И вот сегодня, например, четверо пострадавших. Это, слава богу, не погиб никто. А бывает, извини, и с этим тоже, и сводка ежедневная.
2: Ну, мы говорим немножко про разные категории мотоциклистов, ну, мне, наверное, кажется. Наверное, одно, да, дело байкеры, которые едут на дальняк, другое дело, там, не знаю, молодежь, которая взяла первым мотоциклом спорт и понеслась 240, виляя в потоке. И понятно, почему они это делают, абсолютно понятно. Адреналин, скорость, кураж, все понятно. Но разные категории. Я думаю, что там новичкам, да, сложно, особенно новичкам вот без головы, которые садятся специально, чтобы ездить 200. Ну, видели таких. Дай бог, чтобы у них это быстро проходило, чтобы они не успевали попадать в аварии, быстро адаптировались.
1: Давай, да, хорошо, давай вернемся обратно. Значит, что у нас там? Синдром конца лета?
2: Синдром конца лета. Ну, как синдром конца лета? Уже об этом говорят, но все понимают, что есть еще месяц-полтора. Там пару лет назад я в сентябре только поехал в Крым и вернулся в начале октября. Ну, то есть мы там катались. И вернулся я почему? Потому что вроде как прогноз был так себе. И на обратной дороге, проезжая в Воронеж, навстречу едет мембер из моей чапты и машет мне рукой, потому что он вот только в Крым едет. Ага. Я думаю, там же погода плохая. Вернулся, смотрю, а там погода замечательная. Он купается, все. Так что и в октябре можно кататься и так далее. Вот. Но чисто психологически, мне кажется, вот тем, кто не накатался за лето, надо прям садиться и ехать, и получать, ну, потому что скоро лето может кончиться.
1: Ну, реально, что у нас осталось? Половина августа, сентябрь и октябрь, наверное, уж всяко, да?
2: Ну, с октябрем под вопросом. Кататься в температуру меньше 10 с осадками не каждый любит. Вот, так что...
1: Да, надо... У вас у всех есть термобелье, я знаю.
2: Да. Это да. Бывали у нас дальники в 6 градусов под ливнями, но... Это испытание. А ты можешь получать радость и удовольствие от жизни, катаясь в футболке, обдуваясь теплым ветром и так далее.
1: Давай.
2: Тем
1: обратно.
2: Более, что погода в этом году очень хорошая у нас.
1: Давай. Лето замечательное. К анонсам обратно.
2: Поехали. Итак, сегодня у нас 13 августа. Поговорим про то, что будет на ближайшие выходные. Так, из ключевых событий, который я отобрал. 14-16 августа в Москве пройдет рок-мото-фиеста. Уникальный трибют-фестиваль.
1: Так это завтра, что ли?
2: Это трехдневный фестиваль. Да. На этих выходных. Ага. Open Air, фестиваль трибют-формата. Прикольная история. В Питере тоже вижу афиши. У нас тоже будет фестиваль трибют-формата. Но не мото. А там еще вот к мото подвязано. Хорошая тенденция, кстати, когда рок-фестивали и фестивали связывают с мотокультурой. Я как сторонник развития мотокультуры очень сильно одобряю. Два дня мировых хитов. Полное погружение в атмосферу концертов западных звезд. Которые...
1: Это в Москве.
2: Трибьют. Mm-hmm. Да. Limp Bizkit, Prodigy, Rammstein, Guana Apes, Linkin Park. В принципе, состав примерно такой же, как в Питере. Но прикольно, что это будет мото-история. Вот надо обязательно, чтобы наши московские ребята съездили, там, да, посмотрели.
1: Ага. Расскажут потом, да?
2: Да. Это по музыкальному. 14-16 августа. Так. Это подробности. Дальше. Из дальников. Меня зацепило, я даже выделил отдельно. Мотопроект 18 делает, начиная с воскресенья 16 августа до 28 августа, мототрип по Боливии. Вообще история про мотопоездки за границей, которые, возможно же, круглогодичны, это очень хорошая история. Значит, для тех, у кого кончается лето, ну, не знаю, возможно, вы успеете до воскресенья в Боливию. Мототрип от компании Project 18 и Bikers Travels, 13-дневное приключение, 10 дней езды на мотоциклах, 2600 километров по разным ландшафтам, дорога смерти, солончаки, лагуны Колорадо, участки ралли, трассы ралли Дакар. В общем-то, вот пример того, что мы можем успеть до конца лета сделать.
1: Да здорово, господи, хорошо.
2: Из прям крупных фестивалей, которые предстоят в ближайшее время, 21-22 августа, это следующие выходные, 15-й фестиваль Biker Brothers, гостиница Бор, ну это, собственно, пансионат Бор под Москвой, от Домодедово на общественном транспорте можно добраться. Входной билет 6000 рублей. Ну, по музыкантам там особо известных немного. Монгол Шудан будет традиционно. Ну, соответственно, место слета множества мотоциклистов со всей страны, клубного движения. Это фестиваль, который тоже является ключевым, и как будто бы у меня в голове даже завершающим летний сезон.
1: Это ты про Biker Brothers, да?
2: Да.
1: Но говорят, большой.
2: Да, да, да, очень большой. Там под Москвой, мне кажется, даже, наверное, один из крупнейших фестивалей. Ну, по крайней мере, он зато связан с мотокультурой, с MC-культурой, с культурой мотоклубов очень сильно, потому что и делает его мотоклуб. Вот, так что... полезная, интересная история.
1: Давай музыку послушаем, немножко выдохнем. Напомню, что Антон Юлов, мотоклуб «The Hooligans MC», мотоновости на Моторадио.

0: Антон Юлов в эфирной студии нашей радиостанции. Мы продолжаем эфир, посвященный мотоновостям.
1: Мотоновости на Моторадио.
0: Итак, мы поговорили о том, что есть определенная, ну не то что, а определенная, скажем аккуратно, грусть небольшая о том, что лето потихонечку начинает покидать нас, но в то же время Антон нам оптимистично заявляет: ребята, ничего не бойтесь, едьте в теплые края, и все будет хорошо.
2: Так сейчас можно ездить где угодно, просто бросайте все дела, садитесь на мотоцикл и едьте в большое путешествие. Один с друзьями, неважно. Не упускайте возможность этого лета.
0: А вот если бы тебя спросили, что я хочу поехать, не знаю куда, вообще все равно, но в такое место, где я могу объедаться вкусной едой, вот что бы ты посоветовал?
2: Во Владик, во Владивосток.
0: Ну, это рыбные, наверное, дела. А, ну, если не любят евреи, например, не любят рыбу, они хотят куда-то, где мясо.
2: Кавказ.
0: Кавказ, кстати,
2: что у нас самое мясное?
0: Алтай, может быть, нет?
2: Может быть, я до Алтая никак не доехал. Ну, я сейчас хорошо. Очень завидую ребятам, которые вот ездят по Алтаю. Это прям вот.
0: Перефразируем. Вот ты где вкуснее всего ел?
2: Понимаешь, я любитель разных кухонь и, ну, как понимать, чья это кухня. То есть я по Европам много ел. Там я понимаю, что такое баварская еда, что такое там испанская еда. Причем я там хорошо отличу южное побережье от страны басков, например.
0: Ну, это все равно какой-то стейк, какое-то мясо, да?
2: По-разному. Там у басков у них такая более кавказская кухня, что ли. Причем, ну, там, например, в стране басков город Сан-Себастьян, в котором проводится фестиваль. Один из крупнейших кинофестивалей. У них там, по-моему, единственный город в мире, в котором три ресторана с высшей оценкой, как его?
0: Мишлен?
2: Да, с высшей оценкой Мишлен.
0: Мне тут пишут, кстати, что рыба, оказывается, это типичная еврейская еда. Значит, все, это слова забираем обратно. Но просто вот рыбное или там сугубо мясное, вот что-нибудь просто, где вот много лакомств, какая-нибудь Франция какая-нибудь, или наши какие-то...
2: Оно все разное. Вот я там, незабываемый для меня опыт был улиток в Барселоне, когда ел там... Но, опять же, там по России, если брать, у нас карельская еда, там, оленина с брусникой.
0: Вот это. О, да.
2: В Мурманске как-то я ел медвежатину, причем она так была приготовлена волшебно. Вообще, в принципе, вот дичь, она, ну, очень интересные вкусы дает, и обычно там, где готовят дичь, ее готовят вот как-то вот так, как принято в этом месте. Рыбная, камчатские крабы, это все знают. Почему про Владивосток помню? У нас там есть мембер, который регулярно просто показывает свой обед на сегодня, и вся страна тут
0: рискует
2: на слюну, потому что у них-то там можно этих гребешков там есть килограммами, десятками килограмм.
0: Ну, икра,
2: а для,
0: наверное,
2: нас это еще... деликатес.
0: Или икра, это уже не туда.
2: Насколько я помню, икра-то в основном у нас астраханская. Вот такая вот прям именно волшебная, что ты можешь приехать и там вот ведрами наесться этой икры. И, кстати, это один из поводов для того, чтобы проложить маршрут дальника, например, на тот же самый Кавказ через Астрахань. Потому что многие же едут либо через Ставрополь, либо напрямую через Элисту, через вот эту вот пустыню, степь. А есть прям очень хороший маршрут через Астрахань и по побережью Каспийского моря. Там прям волшебно. То есть у нас, на самом деле, мне кажется, куда ты не поедешь, ты всегда сможешь найти что-то из кухни, что традиционно для,
0: ну,
2: этого
0: вот
2: региона.
0: Сибирские пельмени, вот все говорят, какие-то там волшебные.
2: Вот это пельмени, там, если брать, да, у нас там есть манты, да. Есть пельмени. Это, ну, примерно одно и то же самое блюдо, которое в разных регионах называется по-разному. Бузы. Знаешь, да, это такие тоже огромные пельмени.
0: Чебуреки, что ли?
2: Бурятские. Вот. Короче, всегда ты найдешь что-то вкусное. Да и, ну, в Питере вот то же самое, да. У, ну, нас в Питере национальное, можно... как местечковое, это корюшка, да. Надо приехать вовремя,
0: или
2: поесть корюшку.
0: Пышки.
2: А пышки — это питерская?
0: Ну, по-моему, да.
2: Ну, так, может быть.
0: Вот, ну, кругленькие никогда... вот эти.
2: А я с ними вырос, поэтому пудры. Я даже не знал, что это может быть питерская, ну, да, отдельная история.
0: Ну, может. Нет, я к тому, что есть просто, ну, такое потребительское отношение к еде. Вот тебе нужно много тысяч проехать и увидеть там какой-то водопад. Это одна история. А есть же люди, наверное, которые, ну, хотят приехать и вот отдохнуть еще, поесть вкусно, там, позагорать.
2: Да, гастротур на мотоцикле — это, конечно, волшебная история могла бы быть. Есть сибариты, которые любят красиво посидеть, красиво поесть. В большинстве, конечно, своем байкеры из пункта А в пункт Б там по дороге Сникерс поел для того, чтобы добавить энергии. Но да, да.
0: Слушай, хорошая идея. А вам вот эта MC-философия, она там никаких запретов не кладет на это дело, на еду? Ну, например, байкер не должен обжираться, потому что если он с огромным животом, он будет плохо ехать, это опасно, там какие-то правила, может быть.
2: И наоборот, байкера все воспринимают как человека с огромным животом, значит, он должен обжираться, да?
0: Или наоборот, да.
2: Да нет, слушай, у нас и спортивных ребят куча, и, короче... Это уже личное дело каждого, как он, ну, себя ведет.
0: Спасибо, что не ответил. Все-таки, вот говорят, в Беларуси очень вкусная еда.
2: Ну, вот эта вот драничная история, да. Да, я всегда, когда приезжаю в Беларусь, в этом году я ем местное. Я, правда, не все блюда помню, господи. Я вот когда смотрю меню, я все сразу вспоминаю. Ну, да, там все на базе драников. Как-то мочанка, молочанка, как-то... В общем, да, очень вкусно. В Беларуси есть что поесть.
0: В общем, слушай, ощущение...
2: А самое прикольное, когда ты не в ресторане ешь, а когда тебя встречают твои ребята, и там на Клабхаусе ты ешь те же самые драники с вот этими вот соусами, с мясами и так далее. Это прям вообще круто.
0: То есть, по большому счету, куда ни поесть, везде можно найти что-то вкусное. Вот так можно сказать?
2: Если ты на это ставишь какой-то прицел, точно найдешь что-то, что вот для этого города, для этого региона будет эксклюзивным, незабываемым, очень

0: уехать там в Монголию, то ты везде будешь мучиться, потому что вот этого всего меньше. Вот что бы ты сказал?
1: Ну, я бы сказал, что надо ехать туда, куда душа лежит. Я помню свой прохват, не прохват, так свой дальнячок, когда я ехал месяц, это вот первый дальняк был, там проехал около 8500, и у меня была история, когда я с утра просыпался там в новом городе и думал, как бы нравится мне тут или нет. Если мне нравится, я там еще там день тусил. Практически в каждом городе я знакомился с какими-то клубами местными, то есть как бы общался, то есть очень много у меня там контактов появилось и до сих пор дружим со многими. Если я понимаю, что все, как бы я уже хочу уехать куда-то, я выбирал по погоде. Я ехал туда, где тепло. То есть и как-то маршрут складывался сам собой. Если есть конкретная задача из пункта А в пункт Б, например, вот захотели поехать на Алтай, то можно простроить, конечно, маршрут по дороге, но я вот сторонник вот этого «пофиг пляшем», мне нравится...
0: Но более дикая какая-то штука. Да,
1: да? Мне нравится, когда дорога сама тебе дарит какие-то события, ты их не планируешь, не прогнозируешь. То есть, ну, вот происходит, ты в пути. А путь уже сам тебе подскажет, что с тобой происходит.
0: Спасибо, что опять не ответил. Давай тогда вернемся к...
1: Не, на самом деле, если...
0: Сказал нам... бы, из Петербурга в Москву, вот, все время будете сыты и заправлены, и все, и уже...
1: Да не, маршрутов миллион. Там и до Владивостока уже маршрут много-много раз проехан, и везде информация о маршрутах есть, и на дальниках. Дальняк, ну,
0: там-то как раз глухие места. Там
1: и тем не менее, все знают, где останавливаться, где есть байк-посты, в каких городах, какие клубы могут тебе помочь, где какие достопримечательности и так далее. Ну, на мой взгляд, прям суперкомфортная история сейчас – это Кавказ и горы. Почему она комфортная и интересная? Во-первых, недалеко. Ну, там сколько там, в районе там 3000 в один конец. Во-вторых, огромный спектр по дороге, ты можешь проехать абсолютно разных географических зон, или как это называется?
0: Климатические,
1: да. Степи, можно через Поволжье рвануть, там прям космические виды. Горы те же самые, вот эти вот кавказские, там холмы, горы. Там точно всегда по дороге, всегда все есть, потому что это центральная часть России, тут все обжито. Хотя, конечно, не как в Европе, когда каждые 15 километров стоит город. У нас города там каждые 200 километров могут быть. Но, тем не менее, очень комфортно по погоде. Ну, вот, ну, опять же, Крым тот же самый, наши юга, там Абхазия, Эльбрус. Очень многие любят сгонять на Эльбрус. То есть у нас там ребята московские как-то делали прохват, по-моему, трехдневный туда-обратно, просто на Эльбрус сгонять.
0: Вот. Слушай, а членом какого мотоклуба нужно быть, чтобы тебя везде не любили и нигде не брали тебя на переночевать?
1: Да нет таких. В дороге цветов нет, на мой взгляд. То есть там неважно, член какого ты мотоклуба или там входишь ли ты вообще в мотоклубы. Если где-то кому-то нужна из мотоциклистов помощь, она должна быть оказана вне зависимости от чего.
0: Но тем не менее, не будем это затрагивать. Ты же едешь в жилетке, и, например, у тебя на жилетке название клуба, какие-нибудь майянцы какие-нибудь из кино, или там реальные кабаны. И вот их все не любят, и поэтому ты сам бутерброды с собой берешь и бензин.
1: Уже до 95% людей понятия не имеют, что такое мотоклубы, что там написано. Там для многих это просто как... Ну, байкерский антураж. Да, да, да. Так что это, мне кажется, не имеет никакого значения.
0: Вот. Ну, бог с ним, давай, что у тебя еще там в ноутбуке же? Много всего?
1: Огромное количество.
0: У нас, кстати, и времени не так много. Давай.
1: Пойдем тогда на ближайшие выходные. Посиделки у вампиров в городе Иркутске. Привет иркутскому отделению нашему. Пикник на озере Борок в Луге пройдет. Мотопробег Мэтт Ран в Калининграде. В городе Вязники пройдет ветер странствий на этих выходных. Мотопикник от Зыряночек в городе Сыктывкар. Мотошерегеш пройдет 21-23 августа. Ну, естественно, в Шерегеше. Радиофобия в городе Озерск. Пикник у рысей в Камень-на-Оби. Нетипичный байк-фест «Крылья души» пройдут в Волгодонске.
0: Почему нетипичный?
1: Байк-рок-фестиваль.
0: Нетипичный, что-то там нетипично.

0: Что-то. Мне кажется, что это как часто принято просто для привлечения внимания.
1: То есть у всех типичные, а у нас нетипичные.
0: Фильмы «До утра под открытым небом», «Душевное общение и знакомство», классический рок и клипы любимых рок-исполнителей, нетипичные и смешные конкурсы, домашняя кухня и шашлык, уютный пляж на Дону.
1: Ну, нетипично, да.
0: Ну, я думаю, что если люди выбирают такое название, то, конечно же, они очень сильно задумываются о том, как соответствовать этому названию. Поэтому, конечно, надо там присутствовать, смотреть. Все стараются сделать нетипичное. Все стараются сделать нетипичное. Да. И они молодцы. Веселуха от уродов мото что-то в Воронеже.
1: Это не подонки, они любят такие обычно мото чего-то.
0: Нет, сейчас расскажу. У меня даже это было отобрано. Так, мото что-то. Фестиваль для любителей мотоциклов, рок и ска-музыки и позитивного общения и душевного посиделок. Значит, организатор 10 лет вот этому мото что-то. Делает его так называемое сообщество дезорганизованных мотоциклистов «Настоящие уроды» при поддержке мотогруппы лиц по предварительному сговору «Скотомогильник». Ну, то есть на сегодня, в принципе, у нас есть чемпионы по названию и по нетипичному подходу. Ну, программа стандартная, живая музыка, танцы, конкурсы, стриптиз, дружеское общение.
1: А они рядом идут, да, стриптиз и дружеское общение.
0: А как по-другому? Конечно. И вот из музыки, например, Чиж и компания, трибьют Чижа и компании в исполнении группы «Такие дела». Ну, то есть вот такой вот некая посиделка, некий фестиваль, который проходит уже 10 лет. И опять же, афиша, она уже говорит о том, что там, наверное, будет что-то нетипичное и довольно интересное и веселое. По крайней мере, ребята, которые этот фестиваль делают, точно весельчаки. Ой. Так, в городе Самара пройдет листопад 21-22. В Удомле мотоактивность, сборы мотоциклистов. Удомле – это город недалеко от Бологое, где у нас атомная электростанция. Большой привет Удомле, потому что я там много раз бывал. 22 августа. Крэзи Песочница в городе Пучеж. В городе Северодвинск пройдет мотосаунд. Открытие мототрассы в городе Чернышевск. Джентльмен Дэй в городе Ульяновск, о котором мы упоминали.
1: Понятно, так.
0: Ну, Джентльмен Дэйс, они же идут по всем... Ну, они могут идти по всем городам, по всем странам, и они не обязательно должны проходить в один день. Я помню, как мы общались с Gentleman's Days здесь на моторадио.
1: У нас, да.
0: Летний самовар Treffen в городе Тула. Байк-уикенд на Рыбинском море на 28 августа. Это уже у меня пошло на 28 августа. Лидский фестиваль в Беларуси из крупнейших фестивалей, которые вот со всей страны люди ездят. Потом у нас идет 29 августа множество мероприятий в день рождения мотоцикла. День рождения мотоцикла рекомендую записать, потому что...
1: Хорошо, да, отметим, да.
0: И дальше у нас пошли сентябрьские. И вот сейчас я сильно рассказывать не буду, но с 5 числа у нас начинаются закрытия сезонов. То есть первое закрытие сезона уже 5 сентября. И пошло там Сысерть, Алапаевск.
1: А кто первый закрывает?
0: Вот, 5 числа у нас закрывает Сургут, Алапаевск, Сысерть. И дальше уже 12 числа Чита, Братск, Архангельск, Двуреченск, Красноуфимск. И потом все больше.
1: Ну, Сургут, понятно. До Петербурга дойдем потом, да.
0: Да. И 18 сентября, тоже дата особая отметка, День памяти погибших мотоциклистов, будет большое количество мероприятий по всем городам. Ну, соответственно, в Питере, как всегда, будем встречаться на стрелке Васильевского острова, тем более этот год как-то был не очень удачный очень у многих. Я не помню ни одного года такого вот с такими потерями. Так что вот... интересного еще. У нас же есть еще 5 минут. А, да?
1: Есть 5. 5 как раз и есть.
0: Возвращаясь к большим прохватам, в сети очень много интересных, хороших прохватов дальних мототуров. Вот, например, Дикий Дак Тур 21-30 августа в Республике Дагестан. Если вам лень или вы опасаетесь самостоятельно ехать на дальняк, присоединяйтесь к тем, кто делает это профессионально. У вас сразу появляется и компания, и какая-то техничка, и у вас слетает прям множество опасений. Хотя, опять же, на мой взгляд, как раз дорога и состоит там из поломок, из знакомств с людьми, с которыми ты даже не планировал пересекаться и так далее. Так, нетипичный байк-фест «Крылья души» мы отметили. У нас есть еще по календарю очень много спортивных соревнований. Чуть-чуть хотелось бы посвятить времени команде BN Racing, в которой я являюсь пиар-менеджером. Команда, которая участвует в ралли-рейдах и в чемпионате России, и в Кубке России. Сейчас пошли большие перетрубации, очень много этапов отменено. Ближайший этап у нас пройдет... Не ближайший, а финальный этап, седьмой этап Кубка России по ралли-рейдам Астрахань 2026 пройдет 9-11 октября. На этом все закончится. И у нас с командой сложилась фееричная ситуация, когда участники нашей команды всерьез претендуют на первые места и Кубка, и Чемпионата России. И попадание в тройку адаптивных спортсменов по этапу всех этапов соревнований. Такого еще не было никогда. Очень болеем за наших. То есть адаптивная команда, люди, у которых отсутствуют конечности, занимает призовые места в целом.
1: То есть наравне
0: по России.
1: С...
0: Да, угу. Это прям, ну, космос. Угу. Да. То есть если вот снимать фильм, это вот превозмогание всего, занятие лидерских позиций, то есть про это прям действительно можно снимать художественные фильмы. По мотокалендарю, по спортивным событиям, как обычно, у нас идет множество гонок на гаревой дорожке. Я, кстати, даже уже начал их смотреть и следить. Очень интересно, спидвей на гаревых дорожках. Множество различных эндуро соревнований. Мотокросс каждые выходные во множестве регионов. Чемпионат России по мэт-рейсинг 14-16 августа в городе Киров. В Свердловской области пройдет мотокросс памяти погибших на СВО. Множество прохватов у нас планируется, и маленьких, и больших. В Питере вот у нас прохват памяти Вагнера. Вагнер-прохват будет в ближайшие 2 недели, дай бог памяти. Эндуро до отстрела 15 августа в Смоленской области. Мотокросс памяти Ситько 15 августа во Владимирской области. Эндуро дети, пионер трофи и множество
1: пионер?
0: Соревнований.
1: Пионер?
0: Да. У нас очень много соревнований для молодняка, которые ездят наравне с профессионалами. Как обычно, множество мото-джимхан. Город Саров 15 августа. Ну и, собственно, следить за информацией можно на Дальняк РФ, на Мотосити Про. Ну а из того, что я выбирал, я рассказал все самое главное, все самое ценное. Если у нас есть еще время.
1: Еще немножко есть, да.
0: Можем обсудить еще какие-то вопросы.
1: Ну, вопросы, собственно, простые у нас. Дело идет к сумрачным временам, и уже наступает такое темное время суток, да? Может быть, какой-то твой совет для мотоциклистов, для начинающих, которые первый сезон, и они начали весной, уже были белые ночи, и вот сейчас они будут первые испытания, так сказать, темнотой проходить. Что бы ты сказал? Ну, тоже хорошо, кстати, да.
0: Очень интересный, да, вопрос. Ну да, действительно, я, кстати, об этом не задумывался, о том, что люди катаются по свету, и сейчас наступает темнота. Ну да, надо адаптироваться, надо кататься больше.
1: Ну как-то, может быть, фары включать хоть и...
0: Не знаю тех мотоциклистов, которые не включают фары даже в дневное время. Мне кажется, что сейчас уже база, ты всегда едешь на включенных фарах. Вот. Но в сумерках ехать сильно сложнее. Вот самое опасное время – это не ночь, самое опасное время – это сумерки. Все проблемы всегда, вот когда только что было светло, и вот немножко посерело. Теряется связь с дорогой, плохо дистанции определяются. И мне кажется, еще мозг начинает немножко подзасыпать вот именно в сумеречное время. Вот, будьте осторожны, внимательны, особенно на трассе. Ну и на трассе не пытайтесь ехать без перерыва по 4-6 часов, отдыхайте каждые 150-200 километров, причем прям отдыхайте, не просто спустились в полудреме, в полусумрачном состоянии, там выпили кружку кофе, а прям нормально, там разминочки, двигаться. Ну, вообще, если не брать город, если брать трассу, конечно, лучшая рекомендация для того, чтобы сохранить жизнь, здоровье, позитивное настроение и доехать до конечной точки, ночью лучше вообще не ездить. Лучше простроить свой маршрут таким образом, чтобы перед сумерками уже где-то забазироваться, а поехать лучше там в 5-6 утра, выехать по ранней зорьке, по свету будет прям сильно лучше. Потому что очень много проблем возникает именно в темное время суток.
1: Будьте осторожны, любите мотоциклизм, слушайте Моторадио и Антона Йолова. Антон Йолов, мотоклуб The Hooligans MC, мотоновости на нашей волне. Спасибо и счастливо, до новых встреч.
0: Всем привет.
1: До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
4: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
5: Да ты с ума сошла!
6: Да первые лужи!
7: Это же так страшно!
5: Мувитон!
8: Куда тебе такой мотоцикл?
6: Куда ты поедешь на нем?
8: Возьми себе попроще.
6: На кухню!
8: Полезла она на мотоцикл.
9: Как ты будешь на нем ездить?
10: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

Джордж Гершвин, «Summertime», известная ария из его оперы «Порги и Бесс» в исполнении Бинга Кросби. Песня, композиция, мелодия, которая давно стала джазовым стандартом, открыла сегодняшний выпуск программы «Полчаса ретро». Здравствуйте, в студии автор и ведущая программы Александра Ромашова. Наш сегодняшний выпуск продолжит Дик Хеймс. Это тот самый, который сменил в оркестре когда-то Фрэнка Синатру, но все равно Фрэнк остался незаменимым. Ну и Дик Хеймс тоже, в общем-то, великолепный певец. Не то чтобы по-своему, а просто великолепный певец. «Room Full of Roses» в программе. Песня, которая была впервые записана в 49-м году кантри-певцом Джорджем Морганом. Ну а Дик Хеймс в том же году исполнил ее в своей манере. «Если бы я присылал тебе розу каждый раз, когда ты огорчала меня, у меня была бы комната полная роз».

Дина Шур, «Звездная пыль», «Стардаст», мелодия, которая в следующем году, кстати, будет отмечать свое столетие. Одна из самых великих мелодий 20-го столетия, которую чаще, чем какие-либо другие, записывают разные исполнители в разных жанрах, но в основном, конечно же, в джазе и в популярной музыке. Далее. В программе Аль Мартино «I Love You Because» песня также кантри-певца Леона Пейна 49-го года, которая на протяжении многих лет исполнялась разными исполнителями в разных жанрах, в том числе и версия 63-го года Аль Мартино «I Love You Because».

ночью и днем ты моя единственная, только ты под луной или под солнцем, близко ли, далеко ли, неважно где, я думаю о тебе днем и ночью. Оркестр Джина Круппа, на вокале здесь Бадди Стюарт, это знаменитая мелодия Кола Портера 1932 года, а эта запись была сделана уже в послевоенные годы, в 1946 году. Далее Дорис Дэй, 1948 год, Just Imagine, запись с оркестром Джорджа Серавы.

Если я говорю, что люблю тебя, я хочу, чтобы ты знал, это не просто потому, что льется лунный свет, хотя лунный свет идет тебе очень. Джерри Вейл, Moonlight Becomes You в программе «Полчаса ретро». Это песня Джимми Ван Хьюзена, которая была написана для фильма «Дорога в Марокко» 1942 года. Ее пели многие музыканты. Ну, вот самой популярной стала, наверное, запись Бинга Кросби, и прекрасный итальянец Джерри Вейл исполнил ее в 1959 году. Еще один прекрасный итальянец Дин Мартин с блюзом «Baby, won't you please come home» Чарльза Уорфилда и Кларенса Уильямса 19-го года. Эта песня, которую тоже исполняли очень многие, и она стала джазовым стандартом, а Дин Мартин записал ее в 1966 году.

Этот год, год столетия Тони Беннета, я об этом рассказывала много раз в предыдущих выпусках программы «Полчаса ретро». И еще продолжим эту тему осенью. А сейчас Тони Беннет исполнит для вас «It Could Happen to You», популярная песня тоже Джимми Ван Хьюзена, 43-го года для фильма, комедийного фильма «И ангелы поют», а Тони Беннет записал ее в 58-м году. «Спрячь свое сердце с глаз долой, запирай свои ночные грезы, это может случиться с тобой». Тони Беннет.

Да, когда я слышу голос Фрэнка Синатра, я все время вспоминаю слова, не помню, о ком они были сказаны, что вот уже много лет его нет с нами, но он поет, он все лучше и лучше. Действительно так, оно и есть. Может быть, все, конечно, познается в сравнении, может быть, нет сейчас таких, ну не то, что сказать бы, таких великих голосов, а просто таких великих артистов и личностей на эстраде такого уровня, каким был Фрэнк Синатра. Поэтому, увы, место остается пустующим, место на пьедестале. А может быть, оно навсегда занято им, как почетным членом в нашей памяти. Арти-шоу завершит сегодняшний выпуск программы «Полчаса ретро» «Summer Souvenirs». На вокале здесь его бывшая супруга, ну тогда, на тот момент еще настоящая супруга, Хелен Форест. Это была программа «Полчаса ретро». С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. И до новых встреч в эфире.

0: часа ретро.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А что еще ваша мастерская делает такого, о чем следовало бы знать? Например, какое-нибудь там профессиональное наклеивание наклейки там, клуба, там установка, не знаю, всякого доп. Оборудования какого-нибудь такого даже иногда и необычного, не очень нужного, подогрев ручек какой-нибудь там.
2: Мы иногда любим какую-нибудь творческую работу. Не скажу, что она всегда интересная на тему денег, потому что можно потратить кучу времени и 20 раз поменять масло будет выгоднее, чем поставить там ручки с подогревом какие-нибудь. Но иногда интересно просто соединить несоединяемое. Например, приезжает человек, он, допустим, хочет поставить там перенос номера, сумку на маятник, там еще какую-нибудь фигню, все как-то надо соединить. И ты должен сам придумать, так, каких брендов купить это, так, чтобы это все встало, чтобы это было красиво, ничего не надо было пилить. Ну, то есть, вот такие интересные работы можно провести. Также мы пытаемся изучить постоянно, ну, больше, конечно, до Карлини будет относиться, пытаемся постоянно изучать бренды, которые будут достаточно качественные, и чтобы они были более выгодные по цене, да, потому что ты можешь купить там три фары, они совершенно будут одинаково светить, только этот бренд будет стоить $1000, этот 800, а этот 600, к примеру. Но если мы видим, что они совершенно одинаковые, и мы проверили, что они одинаковые тем, что мы уже устанавливали, почему человеку просто не предложить за $600, сказать, это будет то же самое, что и это, только ты выигрываешь деньги, там, лучше потратить эти деньги там на свое какое-то развлечение.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Автоновости. От заголовков к реальности.
4: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
5: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
6: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
7: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
8: Моторадио. The cure for the blues.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях президент мотоклуба ОСТМСИ, протоиерей Вячеслав Харинов. Вячеслав, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас видеть, батюшка, здесь в студии. Сезон в разгаре. Мы сегодня об этом обязательно поговорим, о том, как у вас он проходит. Но начать хотелось бы с такой темы, как безопасность. Но, вы знаете, мы с вами давно на эту тему не говорили, а вы человек очень авторитетный, я считаю, в мотомире. И я думаю, что ваше слово, и как и по вашей профессии, непосредственно по призванию, и по вашей мотодеятельности, я думаю, что оно будет веским для очень многих, особенно для молодых, может быть, мотоциклистов. Потому что сезон проходит очень, особенно вот для клуба с саппортом, которого является ОСТМСИ, это хулиганс. МСИ понес очень такие чудовищные потери в этом году, в этом сезоне. Да и вообще как-то понятное дело, что больше мотоциклистов выезжает на дорогу, что, естественно, массовость этого увлечения становится, растет, становится больше мотоциклистов, но и вопросы безопасности от этого менее актуальными не становятся, наоборот. Может быть, конечно, в процентном отношении, может быть, все так же, как и было, но от этого легче не становится никому. И особенно вот если проанализировать какие-то, может быть, вот в частности, вот Марка, замечательного Марка Шамана, смерти, которого мы очень любили, клуб Rockers MC. И тут понимаешь, что не всегда виноват мотоциклист. И не всегда вообще виноват даже кто-то еще. То есть как-то вообще получается такая ситуация, что даже не знаешь, кого и винить в ней. Вот в частности, лось какой-то безумный выскочил на дорогу, и все, человека нет. Вот что вы скажете?
2: Ну вот на отпевании я отпевал Марка и поминаю. Я говорил, что с точки зрения вот теории вероятности эта встреча имеет минимальную вероятность. Просто минимальную. Вот. Мне, как священнику, ну, приходится говорить о том, что демонизм, демонические силы работают неявным образом. И зло, которое обрушивается на, как правило, самого невинного, самого доброго, самого хорошего. Ну, говорят, вот Бог забирает к себе лучших, да, есть такое народное благочестивое выражение. Но вообще-то из жизни, которую дает нам Бог, выбивают нас демонические силы. И вот это необъяснимая, совершенно невозможная с точки зрения вероятности встреча, она совершается, наверное, не без какого-то участия вот этих злых демонических сил. Мы все по чуть-чуть делаем плохое. Мне приходится об этом говорить. Одно зло другое не отрицает. Вместе все это зло совокупляется. И потом философы говорили об этом мировом зле. Это некий такой феномен, когда вдруг что-то обрушивается в том месте, где оно особенно, это место дорого для человечества, для добра, для лучшего в этом мире. Мне кажется, это вот что-то такое демоническое в этом есть. Марк замечательный человек, очень светлый, очень образованный, умный. Очень много было людей не только с мотосообщества на отпевании, но его коллег по работе, это о многом говорит. Вот. И, конечно, здесь надо быть вдвойне аккуратным. Здесь надо самому беречься от зла. Надо понимать, что любое зло, которое ты вершишь, оно аукнется другому. Не на тебе оно скажется, не ты от него пострадаешь, но пострадает невинный и добрый. И в этом смысле, да, вы правы, что выезжает больше людей на мотоциклах, но выезжает больше и на машинах, и культура вождение и там подчас низкое, хромает. Вот. Неожиданное перестроение, совершенно неадекватное. Я там вчера, ну хорошо, если вот я был на машине, если бы я на мотоцикле, я бы не увернул, мотоцикл так не уложить. Ну, или бы я скользячку по асфальту сделал. поворот на Благодатную с ЗСД, он не направо, а налево, что вообще нонсенс на магистрали. Магистраль идет обычно прямо, вправо ответвление, а тут влево идет на Благодатную. И это системная ошибка, но я как-то был готов, но забыл об этом. И прямо с двух рядов, там справа передо мной перестраивается человек перед носом. Я с трудом оттормозил, я на бок машину поставил, я в сантиметре разошелся с ним, я был уверен, что я уже разобьюсь. На мотоцикле я бы не ушел. Потом меня поравнялся со мной таксист, показывает глаза вот такие, ну ты, мол, даешь, парень. А этот человек, он сидел, уткнувшись в навигатор, который ему показывает поворот налево. Он даже не видел, что он только, он сейчас бы, он бы летел бы от удара со мной, бы его перевернул бы, там, может, вообще не вышел. На мотоцикле в этой ситуации бывает не уйти. Вот плохая культура, на нее надо делать поправку. Как знаете, в технике есть поправка на дурака. Вот делают что-то, и потом инженеры говорят, а теперь давайте предположим, что к системе подходит дурак. Вот. И вот этот, к сожалению, неумный человек, малообразованный, невежественный, у которого вполне современный автомобиль в руках, который смотрит в навигатор, а не на зеркала или еще куда-то, он может быть тоже причиной проблем. Ну, разные почерки, разные приемы, и это надо учитывать, это надо развивать себе какой-то момент.
0: То есть ни на секунду вообще бдительность терять нельзя, не засыпать, не отдаваться своим мыслям, получается, вообще, то есть в сплошное напряжение.
2: Абсолютно, абсолютно. И тут вот, к сожалению, вот, как сказал наш один хороший стантрайдер, мой друг, что это война. Ну, да, наверное, надо быть готовым, что прилетит откуда не ждешь. Поэтому двойная бдительность, повышение навыков вождения, какая-то профилактика дорожно-транспортных происшествий. Наш клуб вот из года в год проводит День ушедших, да. Близко к 18 сентября. Да. Крупнейшая акция с богослужением, с демонстрацией на большом экране, прямо в храме. Я показываю то, как уходили ребята в течение сезона. Ну, шерсть шевелится просто. И вот это надо все предполагать, и будучи в полном таком благодушии, открывая ручку, смотри по зеркалам, представляешь, что сейчас кто-то, ну вот лось выскочит. У меня эта ситуация все время, я ее отрабатываю, потому что я живу за городом в Выборгском районе, еду по неосвещенному куску трассы, и там весной лосиху убрали передо мной прямо, в 9:30 вечера, это не так поздно даже, и в темноте она выскакивает, ты ее не видишь. Вот, и все время нужно смотреть. Только что наш вот вице-президент нашего клуба чуть не встретился с лотем. Он чиркнул по стеклам нашего автобуса клубного. Но он говорит, на мотоцикле не уйти было бы. Это поворот, около поворот старая Ладога, новая Ладога, вот разветвление на Мурманской трассе, небольшая низинка. Он говорит, это было просто вот прямо перед тобой появляется стена. Хорошо было свободно, там полоса он сумел налево как-то, все, он рогами только чиркнул по стеклам, ничего не задел, но чудом ушел. Вот, но хорошие навыки вождения и автомобиль, где можно так уйти. А на мотоцикле, который является своеобразным гироскопом, тебе просто не заложить так. Ну, уйдешь ты даже в ноги, ему над тушей на тебя придавит все равно. Поэтому надо вот этот момент предвидения, надо, безусловно, как-то развивать в себе.
0: Вячеслав, ну все равно вот в таких случаях говорят всегда, что виноват мотоциклист, потому что 90% он превышал скорость.
2: Ну, мотоцикл не для медленной езды, понятно. Если бы он медленно ездил, то люди бы, наверное, ну, катались бы на них там от дома, там, до магазина. Вот. Для этого велосипеды есть, есть скутеры, есть другая техника. Со всем уважением к этой технике. Мотоцикл, конечно, для скоростного перемещения. И даже мы возьмем самый чугунолитейный там, чоппер с огромным количеством тяжелого металла, там, с вялой двойкой. Там, все равно он едет шустро, он все равно едет. И есть искушение открыть ручку и ускориться. Но вот этот момент предвидения... он должен развиваться, он должен... Вот эта защита от дурака, она все время должна работать у мотоциклиста. Это очень важный момент. Надо даже мысленно представлять, а что если, а что если, а что если? А вот сейчас вот, а вот а что если? Если ты это проигрываешь, эти ситуации, от этого бывает плохо спишь. Это бывает,
0: говорят,
2: ночные...
0: что зло притягивает. Если все время думать о неприятностях, то они обязательно произойдут.
2: Ну, я-то как бы, я религиозный человек, не суеверный. Мне-то как бы магизм не свойственен. Но вот это умение развивать интуитивное мышление и действовать в соответствии с ним, ну, чрезвычайно, я считаю, важно на дороге. Вот, неважно, что ты ведешь. Я вижу ошибки. Сейчас очень много работают на самосвалах приезжих из среднеазиатских республик. Ребята, не обладающие навыками соответствующими, работающие по там, 20 часов в сутки, полусонные за рулем. И тут не надо говорить о мотоцикле, тут говорим о самосвале, который едет там в крайней левой полосе, который видно, что там в сомнамбулическом состоянии водитель, потому что он 20 часов за рулем, он нарабатывает себе там заработок. Вот. И тут любое транспортное средство, конечно, оно требует бдительности, внимания. А мотоцикл вдвойне, потому что ты страдаешь и от своих ошибок, и от ошибок других.
0: У меня такой вопрос, я понимаю, что я даже знаю, как вы на него ответите, но все-таки, а может быть, вообще тогда не садиться за руль мотоцикла? Зачем этот риск? Зачем это нужно?
2: Ну, я знаю многих опытных мотоциклистов, которые говорят, не надо, не садитесь, не надо, зачем это? Я иногда, даже часто сейчас в шутку повторяю цитату, и полуцитату такую, не прямую из одного фильма. «Ненавижу мотоцикл, ненавижу рок-н-ролл». Вот, потому что, ну, на всего насмотришься. Но я давно не катаюсь, я езжу. Я езжу, и вот, может быть, потом поговорим. Мы сейчас были в Узбекистане.
0: Обязательно.
2: Вот, для меня, конечно, я вижу же сразу почерк человека. Сразу, сразу видно, как он сидит, как он расклячится на перекрестке, как он стартует. Ну все, даже по экипу можно видеть, когда он сел за руль и что это за райдер.
0: Какой он дурак вообще.
2: Ну да, и вот, ну, я не хочу никого обижать, но если ты действительно воскресный ездок, если ты потом с восторгом захлеб рассказываешь, как ты прохватил по набережным и как ты хватил этого воздуха, как тебе там этого на всю неделю, зарядка, там, ну, всю эту романтическую шелуху. Ну, будь аккуратен, будь осторожен, следи за собой. Внимательно надо быть, но видно, что человек, ну, в экипе, который не видел там ни дождя, ни дальних прохватов, видно, что мотоцикл просто вылизанная, ну, машинка для воскресной езды. Будь аккуратен, внимателен. А есть другой вариант, когда видно, что люди катаются, все, но теряют бдительность. Там ребята на потрепанных там спортах или там на гусях, которые видно, что ходили много, но тоже немножко такое, ну, удальство такое, шапкозакидательство. Не надо, мотоцикл не прощает, конечно. Ну вот надо жалеть себя, жалеть близких. Многие думают, что противостояние идет там ты и дурак рядом или напротив, на встречке или еще. Да не надо думать об этом дураке, не надо с ним там соревноваться. Думай о тех 5, 10, а на самом деле, может быть, нескольких десятках людей, которые за тобой, дома, там. Не этот дурак рядом, с которым там нужно там посоревноваться или там или обойти его, или ему показать средний палец, а десятки людей, которые любят тебя, ждут, которым не нужно это все, но нужен ты. И это, конечно, очень важно. Вот мы не принадлежим себе, мы на самом деле принадлежим близким людям, тем, кто зависит от нас, кому мы дороги, есть такие, кто дорог нам, и вот об этом надо, конечно, думать.
0: Я предлагаю сделать небольшую паузу в нашем разговоре. Напомню, что сегодня у нас Вячеслав Харинов, президент мотоклуба ОСТМС, протоиерей. После Pink Floyd продолжим наш разговор.

0: Вячеслав Харинов сегодня в студии Моторадио. Ну вот мы тут вспоминали погибших мотоциклистов, но есть также и люди, мотоциклисты, которые погибли не в авариях. Вот Игорь Марон, наш коллега по эфиру, к сожалению, он умер от рака. Вот этим летом он болел какое-то время, но, по-моему...
1: Ты тоже мотоциклист?
0: Да,
2: тоже,
0: да,
2: Night
0: великолепный,
2: Hunters,
0: да. И очень интересный человек, и очень, как бы, такой он альтруист, такой, в общем-то. И очень тоже хороший ведущий был у нас в эфире, с прекрасным голосом, с прекрасной умной такой манерой подачи, что большая редкость в наше время, поэтому мы это очень ценили. И вспомнили тут же, также мы с вами, раз уж пошли вспоминать ушедших от нас, это Андрей Бурлака.
2: Да, мой прихожанин, да, и друг, да. Больше 40 лет. Угу. Вот, отпевал, сейчас хоронил, будет 27-го 40 дней. Будем отмечать. Будет 20 числа, но это не для рекламы, а так, в Манихане, программа, где тоже наш состав участвует. Я музыкант, я тоже оркестр Рубинштейна 13-го, старые рокеры. Это «Август памяти» называется. Он будет посвящен Цою, посвящен Майку, посвящен Свину. А теперь вот Андрюша Бурлака добавляется у нас. И, ну, Марон тоже хороший музыкант был. Да. Вот мы пытались его взять в состав, он не потянул у нас, но проникся огромным уважением к нам. Вот, с Игорем мы очень хорошо дружили, ладили, играли у него тоже. Вот, конечно, тут ушел недавно Глеб из «Опасных соседей», Малечкин, замечательный музыкант, великолепная команда была. До этого Борис ушел из... «Сезона дождей» тоже я отпевал. У меня вот какая-то теперь планида этих друзей. Ой, да. Провожаю в вечность. Вот. Да, жалко потери общения. Очень много остается недосказанного. Ну и остается, конечно, наследие светлое и такое выдающееся. Это вот тот культурный слой, та культура современной России, о которой, может быть, только потомки напишут диссертации и что-то оценят по-настоящему. Да.
0: Ну, давайте, может быть, тогда обратимся к текущим делам, к текущему мотосезону. Перейдем к более такой ровной теме для разговора. Мы всех вспомнили сегодня, это хорошо. И давайте поговорим о том, как проходит вообще у вас лично мотосезон. У вас уже были поездки, вы упоминали Узбекистан. Вот что вас больше всего впечатлило?
2: Ну, я, как сказал, я не катаюсь, я езжу. Mm-hmm. Множество людей...
0: А, кстати, в чем разница?
2: Слушайте, ну, тот, кто катается, это неважно, там, по набережным прохватить до стрелки или даже скататься на Памир, он едет в желании увидеть какие-то пейзажи, красоты, неожиданно встретиться с людьми, с какими-то обстоятельствами. То есть это такой человек, едущий за впечатлениями. Вот он... катится, он катается, вот, ему, он не знает, что будет за поворотом, он не программирует, но это хорошо, это могут быть и дилетанты, и профессионалы, вот, я езжу, потому что у меня есть цель, у меня есть план, есть конкретные места, и задача отснять видеоматериал, посвященный конкретной теме. У меня многолетний проект, связанный с эвакуацией Ленинграда во время войны. Вот, он условно разбился на 3 радиуса. Ближайший радиус – это Ленинградская, Вологодская, Костромская, Ивановская, Ярославская области. Второй радиус захватывает Башкирию, Татарстан, Удмуртию. И третий радиус дальний – это Средняя Азия. Вот я ездил для того, чтобы отснять видеоматериал по эвакуации Ленинграда. В сети вы не найдете места, где жила Ахматова, где до нее была Булгакова, куда приезжал Эйзенштейн, вы не узнаете, где была наша там военно-медицинская академия, вы не узнаете, где в Самарканде снимали фильмы во время, мультфильмы во время Великой Отечественной. Я вечер провел ночь за этим мультфильмом, я ошалел совершенно. Война идет, Сталинграда еще нет, а они снимают академический такой мультфильм на языке 19-го столетия по басне Крылова о синице, которая решила сжечь море. Ну, понятно, что это о Гитлере, понятно, что это о фашистской и нацистской Германии, но ни намека, никаких там усиков, ничего. 19 век – это наша русская культура, и там уже было все сказано, там уже так правительски сказано, что сжечь море нельзя, и синичке это не под силу. Потрясающий философский мультфильм. Вот. Где это снималось? Где работал наш Ленфильм, который до войны назывался Росфильм, где снимали знаменитые два бойца, как появились эти темная ночь, как появились эти шаланды полные кефали, это все там, блокадный Ленинград, там в декорациях строили. Ни одного кадра, ничего нет. Если вы наберете эвакуацию Ленинграда в Узбекистан, у вас выйдет первая статья, что это фейк, что этого не было, что это придумали, а вот так, потому что нет ни фото, ни кинодокументов. Вот это не делали, действительно. И поэтому отснять эти места, локации, это была моя задача. Конечно, сложно из-под кондиционера себя вытащить в минимальный экип и выбросить на улицы там, Ташкента, Самарканда или Бухары в 40-градусную жару и искать это место при восточном стиле вождения водителей, при насыщенности трафика, при этой жаре.
0: Вы все это испытали на себе.
2: Ну, конечно. И это совершенно делает особым. Ты ездишь, ты заставляешь себя. Топонимика изменилась. Если я знаю, что это было там на Пушкинской улице, но я давно нет. Уже есть современное название узбекское.
0: Узбекское, да.
2: Вот. Если было там на лагерном шоссе, этого лагерного шоссе нет. Есть другое название. И надо вот искать это все. И это, конечно, большая работа. И здесь у меня замечательные помощники есть. И вот у меня есть Свято-Георгиевское сестричество, которая занимается поисковой деятельностью. Там есть замечательная девушка, женщина Наташа Введенская. И вот она помогла мне, она искала, сидела в сети и находила те материалы, которые я просто бы, мне просто времени не хватило бы все просто сидеть в сети. А тем более там на ходу уже в гостинице смотреть. И вот я ехал просто с огромной папкой бумажных документов, которые ночью я сортировал, перебирал, выбирал, как что сделать, ставил примерно сценарий, думал, о чем говорить. И с первого дубля я записывал вот в этом месте все, что, так сказать, связано с Ленинградом, с нашим городом, который без эвакуационных этих мероприятий просто не был бы спасен. Вот. И, конечно же, этот край радушия, край милосердия Узбекистан тоже открывался. Вот. Открывался по-всякому. И надо сказать, что, конечно, я говорю с любовью к жителям, к этому краю, к древнему узбекскому народу. Но, например, культура вождения совершенно ошеломляет. То есть все сигналят, все, это сигнал тревоги для тебя, ты на мотоцикле, и вдруг клаксон навстречу, сзади, сбоку, везде. И это просто для того, чтобы тебе показать, что ты крутой, улыбнуться, и все. И это просто достает невероятно. Вот. И такой самый обескураживающий момент, вот к чему быть готовым? Мы едем по пустыне, Кызылкум, это под Бухарой, 45 градусов, мы выехали рано.
0: Господи.
2: Но выехали рано, чтобы как-то успеть. Едем, я догоняю машину. Ну, думаю, ну, не буду обгонять, еду сзади, 120 нас устраивает скорость. Больше 120 там не ездят. Но если ты едешь 115, а он идет сзади, он будет тебе сигналить, бибикать. Ты посторонишься, он достигает 120 и благодушно, улыбаясь, едет. Он чемпион. Равняешься с ним, говоришь: дружище, у тебя сколько машины идет? У меня 260 идет, у тебя пойдет? Нет, не пойдет, но улыбка и лайки, как бы все хорошо. А тут ты идешь, он впереди, пустыне, никого нет, мы втроем идем, вот, и он начинает показывать, что он видит, ему по кайфу, он одним мигнет, вторым, двумя, там бибикает еще, и наконец тебе вылетает с пассажирского окна мешок с мусором в морду. То есть с бутылками пустыми, с пакетами, все. Ну, я уклоняюсь. За мной доктор идет, он уклоняется. Ладно, все. Ну, я подкатываюсь, еду рядом. Ну, я смотрю, думаю, ну что там, сидят два, ну, здоровых, но добродушнейших узбека, улыбаются до ушей и показывают, снимая тебя на смартфон, что типа круто, мы все-таки привлекли внимание к себе, вот мы... Они не понимают. Они вот такие вот...
0: Ну, темперамент такой,
2: дети пустыни,
0: да,
2: такие, да. Вот. И невозможно злиться, ничего. Но даже улыбнуться тоже нет сил. Просто открываешь ручку, уходишь в точку, и все. Но вот такие вещи, они, конечно, достают невероятно. С учетом, что это жара. Ты вышел в сауну. Горячую и сухую. И тебя выпаривает. Вот.
0: А вообще, когда едешь, хоть немножко облегчение ощущается?
2: Нет, все равно. Мы, ну, обычно, ну, так, надо ездить. Это я рекомендую. Это мне опытные МСИшники за рубежом говорили. 100 километров проехал, на секунду остановись. Просто разомнись, просто едь дальше. Особенно, если колонной. Вот. 100 километров, ну, вот предел. Вот больше 70 было уже сложно, в конце концов, ходить, потому что жара невероятная. Мы визоры опускали, потому что воздух обжигает щеки, они как бы горят. Угу. Вот, очень тяжело. Но ничего.
0: Ну, и экипировка при вас все.
2: Ну, минимальная, все равно минимальная. Угу. Но мы из тех, кто все-таки старается не ездить раздетым. Ну и потом туда с собой ничего особо не возьмешь, каких-то вариантов. Поэтому, ну, рубашка, но защита локтей, плеча, спины минимальная. Джинсы, защита колен и бедер все равно есть. Ну, боты BMW-шные у меня, например, они любую погоду великолепно держат. То есть там нога не преет. Вот. Но все равно это тяжело. Шлем раскаляется так, что просто чума. Вот. И, конечно, на остановках выливаешь из себя там литр воды сверху и внутрь. И это все потом выходит, все равно выпаривает. Но тяжелая достаточно поездка. Даже ребята опытные сказали, что тяжелая поездка. Вот. Но мы сделали все, мы отсняли материал.
0: А большие расстояния приходилось проезжать? Большие расстояния?
2: Нет. Там умножайте на 10 каждый километр. Расстояния небольшие, но кажется, да господи, что там до Бухары плюнуть, там ерунда какая-то. Ты едешь и едешь, едешь, и вдруг хороший участок сменяется, но разбитейшим его асфальтом. И ты снижаешь скорость. У нас там с Харлея там два раза отлетал боковой кофр с электрички. Просто улетал просто. Его чудом не раздавили. Там же на Харлее, ну это Харлей, друзья, провалилась там колонка, вылетела напрочь от тряски, просто такие дороги ужасные. Вот, еще что-то такое, ну, у меня вроде не было потерь, вот, но сзади идущий на каком-то, на Deo Nexi или там очень много электрокаров сейчас появилось, он сигналит, как сумасшедший, давай не снижаем скорость, и пропускаешь его, он достигает этих 120, и, не думая, ходовой трясется, ты его догоняешь потом, ну нет смысла разбираться, это ментальность, вот он больше 120, он все равно не ездит, я не знаю, что там у них, запреты или просто ментальность, но 120 ты должен идти вне зависимости от условий дороги, и вот это все напрягает, конечно. И, конечно, такая сложная очень поездка. Но самое главное, что мы сделали то, что хотели. Мы достигли, пользуясь случаем. Я вручаю вам стикер с этого прохвата. Мы его приклеим у вас там в трапезной, да? Вот. Ленинград, Ташкент, Самарканд, Бухара. Не Петербург, а Ленинград. Маршрут, да? Мотопробег «Мир и память» 26-го года. Вот на память это такой вот сувенир, который мы там оставляли.
0: Спасибо.
2: Вот. Ну, а так поездки у нас совершаются регулярно. И крайняя поездка была связанная с так называемым четвертым ударом. Это Выборгская наступательная операция. Вот 9 августа мы отмечали день окончания Ленинградской битвы. Да? В этот день Мерецков издал указ о прекращении Свирско-Петрозаводской ветви этой наступательной операции. Вот. Самая длинная, более 1100 дней, военная операция Великой Отечественной. И в центре вот этой операции это, конечно же, взятие линии ВТ, основная линия обороны финская, вот в районе 14

0: Который вот с нашей подачи реализуется. Спасибо губернатору Ленинградской области за помощь и устроителям Балтик-ралли Игорю Ивановичу Щербакову. Вот. Но с нашей подачи крупнейший мемориал, связанный с 41-м годом, а у нас очень мало мемориализировано по 41-му году. Трагически такая трагедия выборгская, драма, когда три дивизии оказываются в окружении финском и героически сражаются и выскакивают из окружения с потерями, но выскакивают. Вот это поле Пасхина по фамилии замполитрука 42-й дивизии, это 43-й дивизии так названо, вот, вот этот мемориал, это тоже будет частью поездки, которую мы осуществим 29 августа.
1: Небольшая музыкальная пауза. Пол Маккартни, по вашей просьбе.
0: Спасибо большое, спасибо.

0: Прекрасный Пол Маккартни, ностальгическая песня прозвучала в эфире Моторадио. Продолжаем наши разговоры с Вячеславом Хариновым. Давайте еще вернемся к Узбекистану. Очень интересно вы рассказываете. Итак, вы хотели найти те места, которые как-то связаны именно вот с ленинградской эвакуацией. Это частные, ну, это дети культуры, в основном. В основном дети. Кто выезжал туда?
1: Ну, какие-то у нас предприятия? Знают детскую эвакуацию. И, конечно, я посвятил вот этому чуду материнства, феномену материнства, когда бухарские женщины пишут протестное письмо, что ташкентские женщины усыновляют, удочеряют всех детей ленинградских, а нам не достается. Ну, знаменитый там феномен Шамахмудовых, которые там усыновили, удочерили, там, по-моему, сколько там у них, 15-16 детей. Им памятник восстановили, слава богу, в центре Ташкента, убрали в свое время. Нашлись какие-то неправомыслящие люди от ислама, которые сказали, что вот человеческие фигуры в мусульманском городе, там типа, да это здесь ислам всегда, я говорю, с любовью к исламу провозглашает гостеприимство, провозглашает радушие, подвиг матери, вот эти традиционные ценности семьи, это наоборот, это манифест красивому исламу в центре Ташкента. Вот одну фигуру мальчика, по-моему, утеряли после восстановления, но восстановили этот памятник, я говорил об этом. Это эвакуация детская, конечно, это край радушия, милосердия. Но ведь была эвакуация академическая, туда уехала, например, наша художественная академия. А как они жили, где они жили? Поразительно, но вот эти медресе, духовные школы мусульманские, стали прибежищем. Медресе устроен, это как пчелиные соты, маленькие ячейки, где живут студенты духовного этого заведения. И вот в этих ячейках, в микро-маленьких, я не знаю, комнатах, студиях, как сейчас называть, вот жили наши художники, жили интеллигенты, профессора. Я вот делал записи, как вот духовные школы мусульманские послужили вот таким прибежищем, закрытые к тому времени, как и наши семинарии, академии тоже. Вот, послужили нашим студентам, преподавателям. Вот, это была эвакуация и производственная. Ну, о ней не получилось на самом деле. Я, может быть, еще вернусь в Узбекистан, досниму чуть-чуть. Но в чистом поле развернуть производство минометов и пушек, а это наш завод «Арсенал» туда, вывезенный, например, да, это отдельная история. Это эвакуация творческая, творческих людей, киностудий. Вот я упомянул «Росфильм», «Ленфильм» и «Союз мультфильм», как они работали там. Это эвакуация, конечно, санитарная, то есть это эвакуация раненых на излечение. И там кладбище наших солдат, которые были увезены туда, но не выжили и скончались. Вот. Это, ну, вот много видов эвакуации, только что архивная, наверное, не совершалась туда. И эвакуация культурных ценностей, это увезли в Удмуртию. Вот, то есть наши дворцы-музеи, вот их сокровища были перевезены в Удмуртию, в Сарапу. Вот, но я там был, тоже мы отсняли. Есть пронзительные сюжеты, связанные, например, с Мариной Цветаевой. Вот 2 года назад в Татарстане мы делали отдельно, приехали и делали отдельную запись по трагической судьбе Цветаевой. Это тоже эвакуация. 10 дней эвакуации, и поэт лезет в петлю. Все, невыносимо. Никаких условий, ни социальных, ни бытовых, денег нет, ничего нет. Там была такая составляющая, может быть, о ней не говорят исследователи, это моя версия. В ее посмертной записке было написано «Я зашла в тупик». Это было связано с финансовой ситуацией. В том числе у нее на руках был Георгий Эфрон, 8-классник, который должен пойти в 9-й класс. А 9-й и 10-й классы были платными в Советском Союзе во время войны. И мальчик, который является двуязычным, который по-французски цитирует Верлена, Бодлера и прочих, который любит Россию. Он подталкивал мать ехать. Он влюблен был в Россию. Человек, ну, энциклопедических знаний. Я вот там в Узбекистане читал его дневники. Это потрясающая личность. Он оказывается в нигде. И мать понимает, что она не может ему дать даже здесь образование. И она залезает в петлю. И делает, ну, простите, Георгия сиротой. Освобождает от себя. И Георгий оказывается в Ташкенте. И там он поступает в школу, там он ее заканчивает. После этого он в 43-м году едет в Москву и поступает в литературный институт. Это был бы будущий гений литературы нашей, литературоведения. Это потрясающий человек, молодой, но невероятно талантливый. И его призывают, он пишет, что «я верю в свою звезду, меня не убьют». Но на территории Беларуси его ранили смертельно, он не выжил. И в подвижном полевом госпитале он умирает, и точное место его захоронения трудно определить сейчас. Но вот я отснял эту школу, которую он закончил в Ташкенте. И вот редкий случай. Во дворе этой школы есть памятник потрясающий, который вот, ну, мурашки по коже вызывает. Огромный трехметровый мальчишка, ну, полувыпускник школы, да, старшеклассник, стоит в шинельке с мосинской винтовкой за плечами, вещмешками, наголо обритый, и смотрит в сторону школы, так в полоборот он смотрит на крыльцо школы, куда идут дети учиться, вот, и написано, что посвящается невернувшимся с фронта выпускникам. И среди прочих Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой, вот, потрясающий мальчик. И вот этот памятник и память выпускникам школы – это Ташкент, это эвакуация, это пронзительный такой момент. Это у нас-то не найти такого памятника. А ведь с каждой школы были такие выпускники, не вернувшиеся. Вот. Это вот такая вот удивительная поездка и такие удивительные впечатления. Ну и много, конечно, они дали в плане знания культуры и вот… каких-то деталей, которые в таком расхожем знании, там, скажем, не видны.
0: А вот помимо такого залихватского поведения на дорогах, чем еще вас удивила эта
1: Слушайте,
0: страна?
1: Ну, я поездку смог совершить только благодаря своему тезке Вячеславу, Вячеславу Гриценко. Респект, уважение и благодарность. Он там имеет бизнес, и он человек с какими-то средствами. Он помог мне. Я не такой богатый, чтобы мне было легко осуществить эту поездку. Он помог, спасибо ему. Вот. И со мной вместе рядом ездил. Вот. Молодец, он хороший байкер и хороший друг, товарищ. И он устроил встречу с местными, я бы сказал, авторитетами. Авторитетами по бизнесу. Сказал, что вот так и так священник со мной приехал, он занимается эвакуацией Ленинграда, вот снимает видеосюжет, я ему помог немножко, все. Вот. Был снят ресторан, расписной потолок, вышитый вручную, все. Перед нами поляна огромная. Вот. Сидят люди, ну, более молодые, там дети его, и напротив он, такой человек пожилой, перебирает четки, смотрит на меня. Вот. Иногда возьмет какой-нибудь орешек или цукат, съест. Огромная поляна, мы все едим, мы обрадовались, хороший ужин. Он неотрывно смотрит на меня. Вот я занимаюсь судьбой преступников уже больше 20 лет. Вот так смотрят авторитетные люди на зоне. То есть не мигая, не улыбаясь, я ему рассказываю там, как снимали мультфильмы, тут как детей принимали, как наша военно-медицинская академия обеспечила выпуск врачей, как Ахматова, Эйзенштейн, Булгакова, значит, в этой такой ячейке оказались вместе. Вот. Он не реагирует, ноль эмоций совершенно, просто... Лицо такое почти европейское, вот, смотрит, ест иногда так все. То есть так неотрывно, так, такой тяжелый взгляд, как бы испытывающий. И когда я думаю, ну, видимо, как бы я не услышан или что, он вдруг взрывается и говорит: «Слушайте его, говорит, он правильно говорит, все так и было, я застал этих людей, он молодец, он потрясающий материал, понимает». Слушайте, я сам ошалел. То есть вот человек долго слушал, вообще совершенно бесстрастно, и вдруг взорвался и говорит: «Да, это так и было, все, я все это знаю, он один вот только кто поднял эту тему, все». Вот, на следующий день Вячеслав мне говорит: «Вы не представляете, что вы сделали. Мои акции так поднялись в глазах. Они так на меня смотрят, что я привез вас, чтобы снимать материал, потому что старики помнят». Ну, он меня спрашивает: «Ты какого года?» Ну, я говорю так, ну, простите, 61-го, что, в общем, ну, так, вообще-то. Он говорит: «А, молодой еще». То есть он ну, старше меня намного, но выглядит прекрасно. Прекрасная речь, такой интеллект, все. И вот эта встреча с таким вот авторитетным бизнесменом, человеком зажиточным, богатым, но умным и знающим, и ценящим культуру, это было так ошеломительно. И вот эта неожиданная реакция, и то, что они потом Вячеслава, так тоже моего тезку, сказали: «Ну, вообще, ты молодец, ты такие, оказывается, проекты там». Он говорит: «Мои акции выросли там в плане бизнеса». Вот это такой вот был, такая хорошая встреча, и мне было очень приятно, что там, где не ждешь, вдруг видишь поддержку и вот, и какое-то приятие этой темы. Еще были, конечно, такие встречи, самые различные, там, вот на пороге этой школы, которую Георгий Эфрон закончил, встретил корейца, ну, местный, там много, большая корейская диаспора, вот, и он спросил: «Как, что, чего вы снимаете?» И я когда стал говорить, он говорит: «Да, я тоже знаю, помню, и вот из советского прошлого, сколько было этих людей, связанных с эвакуацией Ленинграда, и как много Ленинград оставил здесь, Петербург, в плане технологий, в плане культуры, в плане образования и всего. Ташкент – это очень город культурный, не хлебный, а культурный». Ну, я тоже самое могу сказать о Бухаре и Самарканде. Бухара немножко дальше, она немножко так чуть-чуть менее посещаемая, но, конечно, городская культура очень достаточно высокая, и вот люди, особенно старшего возраста, конечно, они дезавуируют образ каких-то малокультурных азиатов, которые, не знаю, ничего подобного.
0: Ну что ж, время наше, к сожалению, закончилось. Спасибо вам, Вячеслав. Приходите еще. Очень интересно. Сегодня тема такая у нас интересная образовалась. И спасибо вам за ваш рассказ. Напоследок, может быть, еще вот на сезон так или иначе движется к концу. Может быть, какие-то еще пожелания и напутствия,
1: ну,
0: нашим,
1: давайте,
0: слушателям?
1: Докатаемся, поставим не ломанными, не битыми мотоциклы на зимнее хранение. Помянем всех, кто ушел. Лето, увы, богатое и щедрое на эти потери. Вот, ну, помянем так, как должно. Вот, и, ну, сделаем все, чтобы этих потерь было меньше, сделаем все, чтобы эта радость, которую дает нам мототехника, была сопряжена с радостями глубокими, серьезными, радостями творчества, познания, радостями дружбы, любви, чтобы не только, ветер в рожу, но и, наверное, чтобы в голову приходили хорошие, красивые, умные идеи, а мотоцикл позволяет их реализовать, увидеть совершенно по-особенному.
0: Спасибо. Напомню, что сегодня в студии был президент мотоклуба ОСТМС Вячеслав Харинов, протоиерей. И до встречи.
1: Всего доброго,
0: до встречи.
1: Александр. Спасибо, приглашайте.
2: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Каждый копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 322 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 27 человек, в том числе трое детей. По мототранспорту за сутки 9 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Слушайте, банально, вот, да, из примера можно такой вот случай привести. Приезжает к нам одна прекрасная леди на своем мотоцикле, такая испуганная, говорит, я словила воблинг. И словила на маленькой скорости. Естественно, мы перепроверяем весь мотоцикл, прежде чем понять, что с ним все хорошо. Оказалось, низкое давление просто в передней шине и в задней.
2: Слушайте, вот не первые люди уже рассказывают об этой такой ловушке. Говорят, что визуально вроде нормально. Все,
1: но... Потому что проверять надо на самом деле. Каждый мотоциклист должен перед выездом, ну хотя бы не каждый день, хотя бы раз в неделю, с учетом особенно перепада температур, следить за давлением в шинах. Это его безопасность.
2: Есть датчики автоматические?
1: Есть автоматические датчики. Они часто выводятся прямо на панельке. Но иногда...
2: соседи утром выходят, смотрят, из кустов задница торчит. Что это такое? Да это Коля проверяет давление, там нагибается везде. Можно же как-то, наверное, автоматизировать это дело.
1: Иногда просто не обращают даже внимания на это. К сожалению, такие факторы, да, известны.
2: А вы как обычно познаете? То есть вы видите, что девушка, значит, не в зуб ногой в технике, да, воблинг словила, вы накачали колесо и говорите, девушка, с вас 300 тысяч рублей.
1: Нет, конечно, мы взяли мотоцикл, мы все перепроверили, что могло вызвать воблинг, подшипники, там, рулевые, колесные, амортизаторы, все посмотрели, все.
2: Разве бывает на маленькой скорости? Наверное, не бывает, да.
1: Ну, маленькая относительно, 80-100 километров, как бы это... Бывает.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклубу The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Мастерская Басмача.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио, мы находимся в мастерской Басмача, беседуем с ним самим. Слава, привет.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуй, Александр.
5: Наступают уже темные сумеречные вечера, такие томные в России, как упоительные в России вечера, как мы все знаем из одной популярной песни. Но мы тут не песни поем, а говорим о мотоциклах и в сумерках, а тем более совсем уж ночью. Фары, свет и прочая электрика крайне важны, и сегодня у нас тема будет системы зарядки аккумуляторов у мотоциклов, как это все работает, какие могут быть неприятности, которые начнут как раз проявляться в темное время и так далее, и так далее. В общем, Слава, тебе слово.
6: Ох, Александр.
5: Слава, тебе слово, прямо стихи.
6: Да, да, да. Какая получается подводка у тебя лирическо-длинная, продолжительная получилась. Но как бы на самом деле зарядка – это зарядка аккумулятора, система зарядки корректно работающая. Это жизненно важная история для любого мотоцикла, потому что в мотоцикле, кроме бензина, есть еще система зажигания, даже если это самый простой мотоцикл, и для того, чтобы искра в системе зажигания не исчезала, нужно электричество.
5: Я помню, у тебя был мотоцикл, а может быть и есть, очень древний, винтажный, который, как ты говоришь, заводился с ножного привода, и если он завелся, то он сам себе вырабатывал электричество, и ему даже аккумулятор был не нужен. Было такое?
6: Ну, слушай, было, да, но там были свои негативные моменты вот у этой системы. Ему не хватало эффективности генератора, она две полноценных искры на низких оборотах, на холостых, то есть он начинал пропускать. То есть это, ну, как бы было потом переделано на систему с батарейкой, которая поддерживает одинаковое напряжение всегда, да, она и компенсирует, и как бы не дает всплесков. Угу. Вот, и все сразу как вылечилось и стало работать замечательно. Вот, но как бы спич мы сегодня ведем о том, что система зарядки аккумулятора, она важна не только для обеспечения работы двигателя, а как бы, допустим, если мы разбираем мотоциклы, допустим, с года 2007, который был почти 20 лет назад уже.
5: Ну, примитивное же устройство, господи, генератор, регулятор, и все.
6: Слушай, зачем перебываешь, да? Вот, грубо говоря, с 2007 года карбюраторных мотоциклов у Харлеев нету, потому что какие-то были новые нормы там, эти экологические трам-пам-пам, вот, и, соответственно, были мотоциклы только впрысковые. Соответственно, если мы имеем мотоцикл с электрическим управлением двигателем, с электронным управлением, да, без электричества он работать не будет. Вот, поэтому кончилась система зарядки, как бы через какое-то время кончился как бы аккумулятор, стал пустым, и ты стоишь красивый, одинокий где-нибудь между городами и весями, да. Вот, это, собственно, негативный момент. Второй негативный момент – это то, что дороги не везде у нас хорошие, там, ну, наверное, большей частью хорошие, но есть и нехорошие. Вот, и очень важно видеть, допустим, в темное время суток, что там на этой дороге происходит, чтобы мотоциклисту выбирать траекторию движения правильно. Потому что в машине, ну, ладно, ты пропустил и пропустил. Два колеса там цепляются за асфальт, два не цепляются, она примерно едет все равно куда надо. А вот мотоцикл, если потерял нормальный зацеп на дороге, там, выехал на битум или на разметку или еще куда-то, то как бы его поймать бывает довольно сложно. А как бы в темное время суток без фары, без электричества догадаться, где ехать можно, а где нельзя, ну, я думаю, что не у каждого получится. Вот. И здесь мы плавно переходим в нашу сегодня озвученную тему, посвященную системам зарядки. Значит, аккумулятора в мотоциклах, да, то есть существуют глобально в Харлеях, допустим, да, потому что есть еще не Харлеи, там чуть по-разному бывает. Вот, допустим, какой-нибудь Goldwing, там другая система, там как в машине. Вот, а если мы берем Харлеи, то глобально существует два вида систем зарядки. То есть первый вид системы зарядки — это у нас генератор однофазный, то есть когда у нас на таком в форме солнышка с лучами на основании катушки, на лучах намотана медная проволока, и она сплошная, то есть она имеет один вход, один выход. То есть...
5: Я помню, как-то тебе принесли такую запчасть, обрезанную этими кусачками, вот эти солнышки, лучики.
6: Ну, как бы всякое бывает.
5: Сняли на разборке.
6: Вот, и, короче говоря, однофазная, то есть это у нас получается, что как бы провод один, то есть как бы у нас есть всего два провода, выходят с генератора. И, соответственно, у нас должно быть реле-регулятор, это реле зарядки, другими словами, которое там этот сигнал выпрямляет и поддерживает определенный уровень его выходного напряжения, который будет достаточен и неизбыточен для зарядки аккумулятора. Потому что если, допустим, напряжение будет избыточно, то аккумулятор будет перегреваться и выкипать. Он будет становиться сухим и испортится быстро. А еще может, наверное, надуться и лопнуть. А еще поперегорают все лампочки, а еще будет куча неприятностей. Поэтому нормальное напряжение зарядки при работающем двигателе, оно где-то до 15 вольт, ну, условно говоря, от 13,8 до 15, это там более или менее приличная история.
5: Слава, а вот вопрос, извини, параллельный. Ты говоришь о мотоциклах, которые на коншине, да?
6: Я говорю о мотоциклах. Какая там шина обмена данных, это, ну, по сути, не важно.
5: То есть... я хотел спросить, а существует ли контроль за вот этим контролируемым правильным напряжением? Или если реле-регулятор выходит из строя, то это никаким образом не заметить, но только если опытом каким-то, да? То есть никакая лампочка не выскакивает, что у тебя там что-то ненормально. Поэтому и спросил про коншину, которая, как известно, опрашивает все, и она, например, говорит тебе, у тебя там слишком сильное или, например, маленькое напряжение.
6: На некоторых мотоциклах есть история, то есть может загораться красная батарейка, но это скорее к пониженному напряжению, а к повышенному гаснет подсветка приборки. То есть вот когда напряжение совсем неправильное, то выключается подсветка приборки, спидометр, тахометр, они темнеют. Вот,
5: То есть это типа тебе сигнал, да?
6: Да, это такой сигнал, то, что не все хорошо. Еще бывает, радио вырубается, как бы. А другая система, которая применяется в мотоциклах, это трехфазная система зарядки. Это когда у нас вот на этом основании, на которой наматываются катушки, Есть взято три длинных провода, и они намотаны сами по себе, не пересекаясь. То есть получается, что у нас концы этих проводов соединены, и у нас как бы три катушки независимых, да, то есть выходят три провода, и между каждыми двумя проводами там есть свое переменное напряжение. Вот, и это переменное напряжение подается в свое реле, в трехфазное, да, там реле зарядки, которое там его выпрямляет нужным образом и, соответственно, делает нужное напряжение в борт-сети. Если с однофазной системой все более или менее понятно, что там катушка-то одна, то есть если катушка сгорела, все, хана катушке, да, там, как бы, ну, поменять надо катушку. Но может быть причина в сгорании катушки в том, что реле слишком сильно нагружает генератор, и катушка перегревается. Вот.
5: То есть, в смысле, реле не пропускает через себя, а именно...
6: Оно нерационально сквозь себя пропускает. То есть, бывает ситуация, вот, применительно и к однофазной, и к трехфазной, когда у нас напряжение борт-сети, которое мы меряем на аккумуляторе, оно нормальное, там типа что-то в районе 14 вольт поддерживается, но реле в силу каких-то моментов, то есть или оно износилось, или оно от плохого производителя, еще что-то. Вот. Оно перегружает генератор. То есть я эту систему, ну вот сейчас расскажу историю жизни, она, наверное, большинству будет любопытна и забавна. Вот. Соответственно, катал я там свой эндурик на диностенде. и заметил, что у меня здорово греется реле зарядки. Ну вот горячая-горячая. У меня есть токовые клещи, которые позволяют... Ну, а что такое токовые клещи? Это такая типа тестер, у которого кольцевой фрагмент приделан к тестеру, который открывается и может обхватить провод, да, то есть, а внутри там ферритовое кольцо с катушкой, которое по пульсациям электрического тока, проходящим через этот провод, может мерить и напряжение, и силу тока, да, то есть бесконтактным образом. Угу. Вот, и получалось, значит, я, значит, меряю силу тока зарядки, которая реле дает в бортсеть мотоцикла, ну, чем она кормит аккумулятор? 4 ампера. Думаю, ну, 4 ампера хорошо. Меряю, значит, теперь беру каждый провод от генератора, их 3, ну, вот трехфазный генератор, и меряю, значит, напряжение и силу тока на каждом проводе. И я вижу, что на каждом проводе мне показывают 15 ампер потребления, то есть как бы там сила тока 15 ампер, и там 10 вольт как бы получается напряжение. То есть получается, что реле гнобит и душит генератор, катушку генератора, и, соответственно, греются и провода, и греется генератор. То есть
7: и само реле.
6: И само реле, да. И получается, что 3 фазы по 15 ампер как бы распыляются в воздух в виде теплоты, то есть, а выдает это всего 4 ампера полезной нагрузки. Mm-hmm. То есть, ну, как бы, ерунда полная. Mm-hmm. Вот, соответственно, я взял другое реле, подключил и получил ситуацию, там, 4-5 ампер нагрузка на фазу, выход 5 ампер постоянного тока. Ну, это уже, как бы, понятная история. Mm-hmm. И провода не греются, и реле не греются. То есть все работает вполне себе разумно и, как бы, адекватно. А теперь давайте представим себе ситуацию, что у этого реле, которое, соответственно, взаимодействует с этим самым генератором, одна фаза из трех подгорело или стало замыкать на массу больше, чем другие. То есть, что получается? Получается, что у нас часть как бы переменного тока выпрямляется и идет в бортсеть. Есть показатель зарядки аккумулятора, да, то есть аккумулятор заряжается, а часть этого тока как бы уходит в жар, и одна из катушек или две из катушек генератора, они типа полузамкнуты вообще накоротко и жутко нагреваются. К чему это приводит? Это приводит к тому, что катушка выгорает. Одна фаза или две выгорает генератора. То есть генератор еще как-то телепается с подъемом оборотов, показывает напряжение, но неохотно оно растет, зарядка появляется. Вот. А как бы на низких неуверенная зарядка идет. И как бы он работает, но вопрос, насколько он долго будет работать, это, собственно, никому не известно. Потому что, ну, допустим, у нас сгорела сначала одна фаза, две фазы стали нагружаться сильнее, стали греться больше, потом подгорела другая фаза, где изоляция похуже, потом через какое-то время подгорела третья. Вот. И к чему, собственно, я все это веду? А веду я это к тому, что вот, допустим, у кого-то испортилась система зарядки. То есть приехали в сервис, отдиагностировали, что статор генератора, катушка, имеет, значит, либо обрыв, либо короткое замыкание на землю. То есть, ну, явно испортилась. Люди что делают? Люди говорят: а, у тебя генератор сгорел, говно вопрос. Значит, сейчас купим новый, заменим, поставим, все будет хорошо. Не вопрос. Значит, прикрутили новый статор, подключили, зарядка пошла, человек уехал. Человек проезжает там условно 500-1000 километров, у него сгорает опять генератор. Он говорит: а что же так? А ему говорят: а, генератор плохой, там китайский, типа...
7: Да, еще один.
6: Да, там типа ты купил неудачный там генератор. А реально ситуация с точностью да наоборот. То есть получается, что было дефективное реле, которая нагружала неравномерно генератор, то есть одну фазу больше, а две другие меньше. Это реле перегрело катушку генератора, она сгорела, и потом сгорел генератор. Дураки поменяли генератор, увидели, что пошло напряжение 14 вольт зарядки, и на этом успокоились. А по идее они должны хотя бы, если у них нет токовых клещей, если есть токовые клещи, это хорошо, можно померить силу тока, переменного тока на каждой фазе и убедиться, что они одинаковые хотя бы, и померить напряжение, убедиться, что там не 10 вольт, а, допустим, 17 вольт переменного тока, который превращается там в 14 постоянного. То есть как бы нового генератора не перегружен до безобразия, да? Вот. А этого не сделано. То есть, как бы человек, как бы думая, что он работает с нормальными парнями, а в реалиях получается, что он работает с олухами, как бы тратит свое время и деньги и как бы имеет проблему. Вот. Выход из этой ситуации довольно простой. Допустим, нету токовых клещей, и как бы есть обычный мультиметр, да. Мы можем взять и иголками просто проколоть три провода.
7: Генератора
6: переменного тока. И во всех комбинациях померить переменное напряжение просто мультиметром. То есть у нас мотор работает на ровных оборотах, на холостых, на устоявшихся, да? И мы меряем напряжение, которое под нагрузкой, то есть реле работает, зарядка идет, под нагрузкой выходит с генератора. Мы меряем, мы видим, допустим, 10 вольт. 10 вольт, ай-яй-яй, это значит, что реле генератор перегружает. Видим там 16-17 вольт или 20. Нормально, значит, генератор не перегружается хорошо. Видим на соседней фазе 17, а на одной 14. И это говорит о том, что одну фазу реле просаживает больше. И это реле надо обязательно менять. То есть вы должны увидеть...
5: А не может быть так, что сама катушка там уже подгорела?
6: А если она новая? Мы говорим про новую, да? То есть мы поставили новую катушку, которая, ну, как бы железобетонно работает хорошо. Вот. И мы пока ее не погубили, мы проверяем систему зарядки. То есть мы меряем межфазное напряжение переменное и убеждаемся, что там разница в пределах полвольта или вольт, но не больше. Вот больше вольта — это уже значит, что реле-регулятор работает некорректно. И убеждаемся в том, что переменное напряжение там больше 14 вольт, а лучше 15. Это говорит о том, что генератор не перегружается. И тогда все шансы для того, чтобы ездить долго и счастливо, они есть.
5: А сколько это стоит вообще, там, поменять генератор, реле это на Харлее какой-нибудь распространенный? О каких деньгах речь?
6: Ну, допустим, катушку генератора поменять стоит, ну, рублей 20-25.
5: Это с запчастью?
6: Это работа. Это около 4 часов работы.
5: То есть это без, это значит, ты должен где-то сам купить или у тебя купить. То есть мы говорим только о работе. Это вот механик сидит и разбирает.
6: Да, это механик сидит, сливает масло, там снимает детали, моет их, как бы потом.
5: А зачем? Подожди, подожди, это, тогда расскажи, а где расположен этот волшебный генератор?
6: А он расположен на левой цепи коленвала в первичке.
7: А, прямо на моторе, да?
6: Да, на моторе, получается, за корзиной, за цепью, которая крутит корзину. За компенсатором коленвала в глубине. То есть, получается, нужно снять всю первичку, разобрать корзину, там вытащить и внутреннюю крышку снять. Ну, короче, там дофига работа. Вот. И как бы а сама катушка, допустим, ну вот у нас стоит там что-то 15,5 или 16 тысяч рублей. То есть, получается, катушка стоит дешевле работы. Реле-регуляторы, они, да, у нас недорогие.
5: Ну, реле-то хоть оно где-то расположено нормально уже?
6: Да, оно в большинстве мест в доступе, как бы оно в довольно легком, только в каких-то водяных свежих электричках. Там приходится антифризные трубки открутить, чтобы долезть до винтов, которые за ними на спине находятся и которые не открутить. Вот. Но в большинстве случаев это условно там два винта, которые смотрят на переднее колесо, которое откручивается без проблем. Вот. И как бы толкую я это все ровно потому, что вот, допустим, ко мне приезжал чувак из Тюмени. Где-то на полпути у него сгорел генератор. Значит, он этот генератор, ну, попал в какую-то мастерскую. Там говорят: чувак, не парься, мы генератор отправим в Москву, его перемотают, типа, будет хорошо. Отправили перемотать, перемотали, поставили обратно. Вот, смотри, зарядка пошла, все, езжай в Питер. Короче, доехал он до Питера, и случился казус. То есть у него опять этот генератор сгорел. А проблема была в том, что именно реле-регулятор, которая привела к сгоранию генератора, оно осталось старое, которое, соответственно, перегружало генератор.
5: Давай какой-нибудь итог попробуем из этого всего вывести. Зачем следить нашим уважаемым слушателям, куда смотреть, как уберечься?
6: Смотреть на небо, настраиваться на позитив, наверное. А на самом деле, Александр, тут, к сожалению, нету подходящего большинству людей простого решения, потому что осилить процедуру диагностики генератора, я думаю, что сможет, ну, в лучшем случае, там, 5% владельцев мотоциклов. Поэтому,
5: ну, куда? Ну, какие-то симптомы какие-то, или вот как раз их и не видно?
6: А их и не видно, то есть, по большому счету. Еще нужно обязательно сказать, что слабый аккумулятор, который садится, там, условно, за неделю, потом неуверенно запускает мотор за короткий период стояния. Он после этого нагружает реле-регулятор избыточно и может привести к этому самому подгоранию внутренних компонентов, которые грохнут потом генератор. То есть не надо экономить на аккумуляторах. Берите аккумуляторы нормальные и как бы не доводите, не докатывайте аккумулятор до момента, пока умерла так умерла. То есть вот у вас есть подозрение, что аккумулятор не важнецкий? Все, поменяйте на новый, на хороший, чтобы было все хорошо, потому что вы сэкономите денег на ремонте и на запчастях системы зарядки аккумулятора.
5: Вот так послушаешь себя иногда и думаешь, может быть, вообще не надо мотоцикл, если столько проблем.
6: А может, и не надо. Кому-то надо, кому-то не надо. Тут ведь как, кто-то блондинок любит, кто-то брюнеток, кто-то рыжих. У каждого свои задачи.
5: А кому и кобыла невеста, да, это мы помним. Спасибо большое, Слава, за оптимизм и до новых встреч.
6: Да, всего хорошего. Обязательно услышимся снова.
0: Мастерская Басмача.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
8: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Вирджиния Сити. Много позже Марк Твен написал в одном интересном моменте своей журналистской карьеры на Диком Западе, который очень актуален и сегодня. Итак, читаю. Осенью 1862 года жители Невады и Калифорнии буквально бредили необычайными окаменелостями и другими чудесами природы. Трудно было найти газету, где не упоминалось бы об одном-двух великих открытиях такого рода. Увлечение-то начинало становиться просто смехотворным. И вот я, новоиспеченный редактор отдела местных новостей в газете города Вирджиния-Сити, почувствовал, что призван положить конец этому растущему злу. Чтобы положить конец этому увлечению, я решил чрезвычайно тонко высмеять его. Я облёк свой замысел в своеобразную форму, открыл необыкновенного окаменелого человека. Все сведения об окаменелом человеке представляли собой от начала до конца набор самых вопиющих нелепостей, однако поданные были так ловко и убедительно, что произвели впечатление даже на меня самого. Как сатира, мой окаменелый человек потерпел самое прискорбное поражение, господа, ибо все наивно принимали его за чистую монету, и я с глубочайшим удивлением наблюдал, как существо, которое я произвел на свет, чтобы обуздать и высмеять увлечение чудесами, преспокойно заняло самое выдающееся место среди подлинных чудес нашей прекрасной Невады. 150 лет прошло ровно с тех пор, а ведь ничего среди людей не изменилось. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
1: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. 2004 год стал для французской музыки временем ярких контрастов. На фоне кризиса индустрии и масштабных сокращений рождались новые звезды, а ветераны сцены подтверждали свой статус. Также год был отмечен громкими концертами, крупными фестивалями и значительными культурными событиями. Этот год ознаменовался триумфом как мэтров, так и новых интеллигентных поп-исполнителей, которые вышли на международный уровень. Приступим! Прорыв на международный уровень – это Карло Бруни с альбомом «Келькамади», «Кто мне сказал», который вышел еще в 2002, но именно в 2004 достиг пика международной популярности, став символом новой французской богемы. Минималистичные аранжировки и интимный вокал Карло Бруни покорили мир. Да, именно весь мир. Я не оговорилась, пластинка была спродюсирована, записана и сведена Луи Бертиньяком, бывшим гитаристом группы «Телефон». Интересные подробности. Бруни является автором музыки и слов для большинства песен. Исключение – это каверы «La Noire» Сержа Генсбура и «Le Ciel dans une chambre», адаптация итальянской песни Джино Паоли «Il cielo in una stanza», разойдясь тиражом более миллиона копий во Франции и за ее пределами. Он дебютировал на первом месте во французском хит-параде и провел 34 недели в десятке лучших. Пластинка также вошла в десятку лучших в Германии, Швейцарии, Италии, Португалии и Чили. Мне больше всего понравилась песня «Келькамади», «Кто-то сказал мне», в которой говорится о том, что жизнь быстротечна. Дни проходят в один миг, увядают как розы, а время и судьба жестоки к людям.

В этом году появляются новые имена и прорывные артисты, о которых я немного сейчас расскажу. Первым в этом списке я ставлю Грегори Лемаршаль, настоящий феномен года. Победив в четвертом сезоне шоу Star Academy, он мгновенно стал любимцем публики. В том же году получает премию Energy Music Awards в категории «Франкоязычное открытие года». Грегори Лемаршаль имел тяжелое генетическое заболевание, поражающее легкие и другие органы. В возрасте всего 20 месяцев ему диагностировали кистозный фиброз. Но несмотря на скоротечность карьеры, он оставил яркий след в сердцах миллионов слушателей. Его голос и история продолжают вдохновлять людей во всем мире. Песня, с которой он победил на шоу Star Academy, была написана и исполнена Даниэлем Балавуаном. Она является культовой во французской музыке. Это глубокая и эмоциональная композиция о чувстве отчуждения, поиске своего места в мире, тоске по чему-то большому и желании увидеть мир наоборот. В тексте поется о том, что герой никогда не чувствовал землю под ногами, хотел бы быть птицей и плохо себя чувствовал в своей коже. SOS de Terrien au Détresse. Слушаем!

Под номером 2 в новых именах и прорывных артистах я бы поставила Амель Бент с ее дебютным альбомом «Un jour d'été» — «Летний дождь» 2004 года. Пластинка сразу же взлетела на 3-е место в национальном чарте и принесла ей премию Victoire de la Musique как открытие года. Из истории. Амель Бент попала в поле зрения публики после участия во втором сезоне французского телешоу «Nouvelle Star», аналог американского «American Idol». Несмотря на то, что она не дошла до финала, ей удалось впечатлить как зрителей, так и музыкальных продюсеров, что позволило ей начать сольную карьеру. В создании альбома приняли участие известные музыканты, в том числе Паскаль Обеспо и Шарль Азнавур. Для коллекционеров – стоящая пластинка, которая должна стоять на полке вашей фонотеки. Альбом сочетает в себе элементы соула, современного R&B и урбан-поп. «Окно в Париж» представляет не самую суперхитовую ее песню, но, на мой взгляд, не менее достойную. «Pardonne-moi» – «Прости меня».

Далее Калоджеро, альбом 3. Этот альбом стал для певца настоящим прорывом, первым сольным альбомом, возглавившим французские чарты и укрепившим его позиции на вершине поп-сцены. Альбом разошелся тиражом почти в 1,5 миллиона копий. Песня «Si seulement je pouvais lui manquer» — «Если бы только он скучал по мне» — одна из самых известных и пронзительных баллад Калоджеро. Ее история — это сплав глубокого личного смысла и громкого скандала. Забегая вперед, скажу, что в 2005 году она получила премию Victoire de la Musique как оригинальная песня года. И вот что произошло. Скандал с плагиатом. Текст написали Мишель Журдан и Жюли Деме. Музыку сочинил сам Калоджеро вместе со своим братом Джоакино Мауричи. Суть обвинения. В 2004 году Лоран Фериоль обвинил Калоджеро в плагиате. Он утверждал, что припев в песне «Si seulement je pouvais lui manquer» был скопирован с его песни «Les chansons d'artistes». Доказательства. Песня Фериоля была создана в 2001 году и зарегистрирована во французском обществе авторов в 2002 году, то есть раньше, чем песня Калоджеро. Решение суда. Экспертиза показала, что между припевами двух песен 63% общих нот. В итоге суд признал Калоджеро виновным в частичном плагиате. «Окно в Париж» на волне моторадио представляет Калоджеро. «Если бы только он скучал по мне».

Отдавая дань уважения рок-музыке и гитарной культуре, я расскажу вам о песне «Телекосты», которая вошла в студийный альбом «Ле Будега» в переводе «Прекрасное разрушение», вышедший 17 мая 2004 года. О чем эта песня «Телекосты»? В основе текста лежит история юношеской мечты, рассказанная от первого лица. Главный герой грезит о приключениях, мечтает взять машину отца, ходить по барам, переплыть Ла-Манш и стать рок-звездой в Англии. На протяжении всех этих грез и первых шагов в музыке его неизменно сопровождает гитара Fender Telecaster. Он играет блюз в подвалах Тулузы, выступает на всех плохих сценах за копейки, погружаясь в мир рок-н-ролла, и вот происходит поворотный период. Он встречает девушку. Это впечатление он описывает как укол иглой, вспышка молнии. Ради нее он играет тонны блюза в тулузских барах и подвалах. Таким образом, мечта о славе уступает место более личному чувству. В интервью RFI Music Кабрель говорит, что «Телекостер» — это настоящий гимн гитаре Fender Telecaster. На вопрос, почему Франсис Кабрель выбрал именно эту модель, а не, например, Stratocaster, он ответил, что является поклонником Telecaster. Это подчеркивает, что песня не просто художественный вымысел, а отражение его собственных музыкальных предпочтений и пути. Франсис Кабрель. Telecaster.

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: На волне Моторадио.

середине 2000-х во Франции произошел ренессанс рок-музыки на французском языке, уходящий от синтезаторов. Так, группа Noir Désir находилась в творческом отпуске из-за трагических событий. Арест в 2003 году Бертрана Канта, лид-вокал и гитара. Но их альбом «De Visage de Figure» 2001-го в этом 2004-м продолжал переиздаваться и обсуждаться как величайшее достижение французского рока. Он считается одним из важнейших альбомов французского рока. Он отличается уникальной историей как в музыкальном, так и в контекстном плане. Альбом «De Visage de Figure» — это настоящий шедевр Noir Désir. Зрелый альбом, который удивил всех, пойдя против собственных традиций и при этом добился огромного успеха у публики и критиков. На волнах моторадио песня «Lost». Это не просто композиция, а важнейшая веха в истории французского рока, ставшая последним синглом группы Noir Désir и своеобразным итогом их творческого пути.

продолжу на волне моторадио. А это мощный и мелодичный рок, который продолжит группа «Люк», получившая викторию французской музыки как открытие года в 2004-м. Их хиты «Soledad» и «La Sentinelle», которые крутили на всех радиостанциях. А «La Reste du Monde» быстро стала одним из знаковых треков группы, сочетая мощный альтернативный рок с поэтичными бунтарскими текстами. Мощные гитарные рифы и хриплый вокал придают словам катарсическую энергию, превращая песню одновременно в интимный манифест и мощный гимн для живых выступлений. Эта песня — крик независимости и отказ от конформизма. Остальной мир «La Reste du Monde» представляет собой мейнстримное общество. Его поверхность и ожидания. Рассказчик вызывающе противостоит ему, воспевая подлинную личную свободу.

10 дней после выхода и остается вторым самым продаваемым альбомом группы с тиражом около 500 тысяч копий во Франции. А критики отмечали, что Кио утверждаются как настоящая рок-группа со своим узнаваемым звучанием и голосом. На волнах Моторадио Кио. Сара.

Феникс выпускает альбом «Альфабетикаль», продвигая свой утонченный софт-рок за пределы Франции, особенно в США. Альбом ознаменовал эволюцию звучания группы. Если дебютный альбом United 2000 года был более рваным и экспериментальным, то «Альфабетикаль» стал более гладким, воздушным и зрелым. В нем изящно сочетаются элементы R&B, софт-рока и французской поп-музыки. Отзывы критиков говорят, что альбом получил в основном положительные отзывы. На сайте-агрегаторе Metacritic его рейтинг составил 74 из 100. Британский музыкальный веб-журнал Drowned in Sound описал, что он абсолютно парижский. Не французский, заметьте, а парижский. Но чего еще можно было ожидать? Самый утонченный, восхитительно нестандартный поп-альбом 2004 года просто обязан был появиться в самом утонченном и красивом городе мира — Феникс. Run, run, run.

0: на этом все. Единственное, что хотелось бы добавить, это был год сильных текстов, успеха, реалистичной эстрады, а самое главное – зарождение новой электронной сцены. Именно зарождение, потому что этот год дал первые побеги электронной сцены, а через пару лет взорвет мировые танцполы, о которых я в последующих передачах расскажу. А вы услышите. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. До встречи в следующий четверг в 20:00. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Всем au revoir, bonsoir.
1: Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела Ксения Монахова.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Фото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Ближе Лефрис Балка.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это и
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
13: если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет вот, там дорога,
14: а дальше, мне кажется.
15: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
2: Блюз на Моторадио.

Лемаль Never Ending Story в программе «Суперзвук 80-х». Здравствуйте, в студии автор и ведущая программы Александра Ромашова. Мы продолжаем нашу летнюю серию выпусков программы «Суперзвук 80-х», в которых звучит то, что уже звучало ранее в предыдущих выпусках. Лучшее из лучшего, можно сказать и так. И вот Лемаль, конечно, со своей песней 84-го года, которую, кстати, продюсировал Джорджио Мородер, открыл сегодняшний выпуск программы. Это, напомню еще раз, бывший вокалист группы Каджагугу, который в 82-м году был приглашен в эту группу, ну а после ее распада занялся сольной карьерой. Довольно успешный на протяжении какого-то количества времени. Эта карьера продолжается и по сей день. Музыканты уже под 70. Ну, выглядит он хорошо. Ну, как симпатичные парни, как парни, которые были симпатичными в молодости, как правило, выглядят как престарелые мальчики. Ну, это его нисколько не портит. Единственное, что его портит, немножечко неправильная ориентация. То есть, как бы, женщинам он не достался. Ну, мы не будем акцентировать внимание на этих мелочах жизни. Главное, что музыка прекрасна. А продолжит наш музыкальный час и сегодняшний выпуск программы «Суперзвук 80-х» великолепная группа «Ток-Ток», которую я вам неоднократно об этом говорила, очень люблю и уважаю. К сожалению, Марк Холлис скончался в 2019 году, вокалист и лидер этой группы. Очень сложная такая по характеру и группа, и их творчество не очень простое. Но, тем не менее, музыка прекрасна. Мы слушаем «Such a Shame». Это их песня 84 года из альбома «It's My Life». Это второй альбом группы

еще одна композиция, немножко, может быть, тоже по характеру такая же безмятежная, как «Such a Shame», но, хотя нет, «Such a Shame» скорее тревожная. Но, в общем-то, тоже из тех же 80-х, середины 80-х, это 85-й год, но более несущая, более безмятежное действительно настроение, композиция «The Captains of Her Heart» группы «Дабл». Это швейцарский дуэт и фрагмент из их дебютного альбома «Blue» 85-го года.

вас, слушатели Моторадио, уверена, что есть у нас люди старшего поколения, которым близка эта музыка 80-х годов, помнят, как сложно было услышать что-то новое из музыки в 80-е годы, в частности, и как-то вот сквозь западные радиоволны, которые безбожно глушили у нас здесь, на территории Советского Союза, иногда прорывались вот какие-то божественные звуки, вот в частности, именно таким образом я и услышала впервые вот эту песню «Take My Breath Away» группы «Берлин». Это американская группа, запись 1984 года, и тоже здесь продюсером выступил Джорджио Мородер, который вообще очень серьезно повлиял на музыку конца 70-х, середины 80-х, вообще 80-х годов. Очень много песен, которым он приложил руку, стало хитами, в частности, «Donna Summer», например, «I Feel Love», ну и много другого. Ну и, конечно, автор музыки к фильмам и так далее. Далее в программе английская группа Dead or Alive, снова 84-й год, и их хит «You Spin Me Round Like a Record».

великолепная Сабрина Салерно, великолепная итальянская жгучая брюнетка, которая, кстати, жива и довольно привлекательна и по сей день, несмотря на то, что пару лет назад у нее был выявлен рак молочной железы. Но это, вот, к сожалению, такая болезнь веков последних двух, и никуда от этого не деться очень многим. К сожалению, так бывает. Продолжает творить и по сей день. Правда, конечно, вот этот хит «Boys» — это вершина ее карьеры музыкальной, певческой. Продолжаем суперзвук 80-х в танцевальных ритмах. «Fine Young Cannibals», 88-й год, и песня «Она сводит меня с ума», «She drive my crazy». Группа из Бирмингема, «Fine Young Cannibals», и она продолжает наш музыкальный час.

87-й год, Мэл энд Ким. Respectable, девичий английский популярный дуэт. Из двух сестренок он состоял, Мэл и Ким, соответственно. Мелани, к сожалению, умерла от рака. В 90-м году ей было всего лишь 23 года. Ну а Ким после этого занялась сольной карьерой. Баллада. Вот хочу вам сказать, что лето – время повторов, многие люди в отпусках находятся, не хотелось бы опережать события и делать что-то новое в такое ленивое время года, поэтому полноценный сезон всех программ начинается в сентябре, как правило. Вот и я также готовлю уже некоторые выпуски, новые темы для нового сезона. Для осеннего сезона программы «Суперзвук 80-х», среди которых будет и тематические программы, ну, например, посвящение Джорджу Мордеру. Ну, не посвящение, он еще живой, слава богу. А также многим другим артистам и много-много чего другого интересного, надеюсь, для вас. Ну, а сегодняшний выпуск продолжит баллада «One More Try». Джордж Майкл, это его дебютный альбом 87-го года «Fade», который вышел после того, как он начал свою сольную карьеру, не менее успешную, чем в его группе «Wham». Даже более успешную, конечно же, которая, к сожалению, так рано оборвалась. Джордж Майкл в программе «Суперзвук 80-х».

0: «Суперзвук 80-х».
1: Да, он самый. Это была программа «Суперзвук 80-х». В завершении один из таких ведущих диско-фанк-хитов 80-го года. Это песня «Funky Town», длинная версия. Мы услышим длинную версию, есть короткая, она у нас звучала в предыдущих выпусках, это более удлиненная, ну, то, что надо для танцев. И исполняет ее американская группа Lips Inc., запись 79 года и хит 80 года, соответственно. С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире. Всего доброго.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: St. Petersburg. Best.
1: Моторадио и мотоклуб The Hooligans MC при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют. Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут. Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
2: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
1: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.